0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Алексей Тесленко. Здравствуйте. Урны для голосования доставили на западно-озерное месторождение. В рамках избирательной кампании члены окружной комиссии посетили газовый объект компании «Сибнефть-Чукотка». Там ведется добыча для снабжения окружной столицы. По словам старшего механика месторождения Федора Атаманчука, здесь трудятся специалисты из разных регионов России и Беларуси. Продолжительность каждой вахты составляет 2 месяца.
2: Мы очень рады, что приехали к нам избирательная кампания, потому что здесь находятся люди со всех точек России. Я, например, с Ноябрьска. Очень важно, что вы к нам приехали, потому что мы здесь находимся по 2 месяца. Нас вахту меняют по 2 месяца, и мы добываем газ для города Анадырь. Мы очень рады, что вы к нам приехали. Самара, Краснодар, также граждане Белоруссии есть, что у нас работают. С Москвы, также Питера. У нас белорусы, которые живут в Беларуси, у них гражданство российское есть. У них разрешено двойное гражданство с Россией. И они тут тоже у нас работают. Так что у нас люди со всей России. Мы работаем здесь круглый год. 24 на 380, можно сказать. У нас сейчас вахта заканчивается, 20 числа мы меняемся.
1: Всего на предприятии работает 23 человека. Проголосовали 21 из них. Как отметила член избирательной комиссии Анастасия Никитина, досрочное голосование в Западноозерном прошло успешно.
3: Мы прилетели в Западноозерный на досрочное голосование. Сегодня у нас 21 человек проголосовал. Все прошло отлично. Вчера мы летали в Золотогоре. Там проголосовал 41 человек. И завтра вот летят у нас в Хатырку. Будет голосование в Хатырке досрочное.
1: Напомню, выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва назначены на сентябрь. Голосование пройдет в течение 3 дней, с 18 по 20 число. Федеральная служба безопасности задержала жительницу Камчатского края по подозрению в государственной измене. В Центр общественных связей ФСБ сообщили, противоправная деятельность выявлена и пресечена. Женщина собирала и передавала украинской спецслужбе сведения для использования против безопасности России. Возбуждено уголовное дело. Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. Подробности дела не разглашаются. И в завершении выпуска. Иран готов вернуться к соблюдению меморандума о прекращении огня США, если Вашингтон также возобновит выполнение обязательств. Об этом заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан на встрече с Владимиром Путиным в Бишкеке. Он подчеркнул, США не вправе навязывать Ирану неправильные действия и слова. Пезешкиан отметил, участники саммита ШОС собрались именно для борьбы с односторонностью. Иран уверен в победе над такой политикой и намерен действовать за ее рамками. На этом пока все. До встречи в эфире в 2-часовом выпуске новостей.
0: Живое радио Чукотки.

Друзья, не наша была Ольга Серябкина, как она говорит нам только что, но зато весь ваш Иван Семиклетов в этом часе. 12.08 показывали студийные часы на календаре 2 сентября. Напоминаю, осень уже вовсю начинает шагать по этой планете. Ну а далее у нас гости из будущего, трек «Не любовь», также «Калентурь». В этом часе не пропустите группу «Кино», Татьяна Куртукова, Аврил Лавин и многие другие.

0: местная,
1: как бы историческая программа
2: «Календурь».
3: «Календурь».
4: 1922 год. На заводах Форда странным образом определяют профпригодность.
5: Здравствуйте, я по объявлению. Могу быть начальником цеха, уже работал на другом автомобильном заводе, имею диплом и кроме того...
6: Минуточку, милейший. А чем у нас тут пахнет, ну?
5: Что?
6: Что за запах в этой комнате, а?
5: Вы знаете, а какое это имеет значение?
6: Имеет.
5: Я, кажется, не на парфюмерную фабрику устраиваюсь, а на автозавод.
6: Отвечайте, это важно.
5: Ну, духи, кажется. Шанель номер 5? Или...
6: Господи, это же Пуазон! Нам не нужны специалисты, как вы. До свидания.
5: Ну, я же... у меня диплом.
4: 2 сентября 1922 года на заводах Генри Форда появилось предупреждение: любого, от кого будет пахнуть пивом, вином или чем-нибудь покрепче, ждет немедленное увольнение.
5: С тех пор руководящие кадры, принимаемые на работу, должны были, помимо всего прочего, иметь отличное обоняние.
2: Ежедневная,
1: как бы историческая программа
2: «Календурь».
3: «Календурь».

0: «Танцы на пурге». Это премьеры, которые завтра будут звучать из каждого динамика. «Танцы на пурге». Это ремиксы на самые культовые треки. «Танцы на пурге». Это проект, в котором традиции танцполов встречаются с дерзким экспериментом. Мы миксуем легендарные хиты и новинки так, что ты не сможешь...
1: Усидеть на месте.
0: Старт в пятницу после 20.

0: Друзья, если вы не знаете, чем заняться сегодня, хобби какое-то новое хотите найти, но такие думаете, вот что я умею, вот что, чему я хочу научиться. А вот пока не попробуйте что-то новое, не узнаете. Вот сегодня, например, отмечается глобальный день поиска талантов. И вот найдите в себе этот талант. Может быть, вы искусный кулинар. Просто до этого никогда ничего не пробовали готовить. Может быть, вышиваете крестиком так, что потом произведение искусства появляется. Я не знаю. Здесь главное пробовать. И вот сегодня эти таланты в себе нужно обязательно найти.
1: Уж небо осенью дышало. Радио Пурга.

0: Семья, прошу к столу.
1: Мам, да сейчас доиграю.
2: Ну, мам, я не хочу суп.
3: Милая, давай через полчасика.
0: Так, сели, поели.
4: Привет всем кулинарам! В эфире Екатерина Трегуб. Вы слушаете программу «Сели, поели». Готовы куховарить? Тогда надевайте фартуки и начнем. Сегодня готовим чечевичные шарики а-ля фалафель. Что нам для них понадобится? 300 граммов отварной красной чечевицы, 1 луковица, 50 граммов панировочных сухарей, зубчик чеснока, 3 столовых ложки рубленной петрушки, чайная ложка томатной пасты, соль, черный перец по вкусу и половинка чайной ложки паприки и орегано. Для соуса 300 граммов греческого йогурта, столовая ложка лимонного сока, соль, черный молотый перец по вкусу. Как готовим? Отвариваем чечевицу до готовности. Сливаем лишнюю воду и даем немного остыть. Измельчаем лук и чеснок, мелко рубим петрушку. Смешиваем чечевицу, лук, чеснок, петрушку, томатную пасту, панировочные сухари, соль, перец, паприку и орегано. Хорошо вымешиваем до однородной массы. Сформируем небольшие шарики, можно слегка приплюснуть. Обжариваем на сковороде с небольшим количеством масла до золотистой корочки со всех сторон. Или запекаем в духовке при 180 градусах 15-20 минут. Для соуса смешиваем греческий йогурт с лимонным соком, солью и перцем. Подаем шарики с соусом в пите или как самостоятельное блюдо. Вот и все, друзья. Готовьте с удовольствием. Приятного вам аппетита. Услышимся в эфире.
0: Сели, поели.

0: Радио Бурга. Радио
1: Бурга. Все. Что все? А надо было раньше просить.
2: Так я же сразу извиняюсь.
1: А все уже.

так сказал Митчелл, а уже все, надо было раньше, да, все, лето прошло, и джингл тоже нам об этом намекает, осень, 2 сентября уже, но, с другой стороны, лето прошло, надеюсь, все успели все запланированное сделать, главное теперь выстроить планы на осень, сделать красивую фотосессию в свитерах, шарф нацепить на себя, чашку кофе взять, дождаться, когда листва пожелтеет, и сделать яркие, сочные осенние фото, начать готовиться к Новому году, почему бы нет, уже сейчас это можно, и придумать еще какие-то осенние развлечения и планов настроить на эту осень, чтобы она была не хмурой и депрессивной, а наоборот классной и позитивной.

станет счастливым, как Нилет в своей песне. Далее Наташа Морозова «Улетай на крыльях ветра». Но я, собственно, этим занимаюсь. Улетаю, но недалеко в следующий час. Там мы услышимся вновь. И напомню, что у микрофона Иван Семиклетов. А слушаете вы радио «Пруга». Ну и в завершении этого часа обязательно успеем послушать Убера с треком «Пой меня».

просто так. Это знак. Мы пришли, а нас не ждали. Наши лица на билбордах не узнать, но и не прогнать.

Яттак палем тилхэд гөрбөн л тэгмэн анамглаа үл өмнө бинэлгүүд. Натур хэн рамкал ранклик кин мэнгэд кина ван бэл энринини авэнгэм. Тэвкэлхэ идгэ калэ пал нэрэм чукут ка кина Владислав Кузнецов анкамам эрэм компания кина городская инновационная среда Евгения Богдановна Рена Восточный экономический форум акэм. Тормил сертэнмэс арантом гаунгнина тэм. Тормилсер ван ватанг ама нутэлэй влад храмат, нунг онгу на трамкал райпэйм. Энгейт кинэт пынгэлтэй гатвэлэ на та морок мюзит тумгэ Анастасия Лаврентьева. Округа кина эрмэт энэрэвин рэнг на та раван вэлкалэ пынг ама тэвкэлэйт калэй патэкэ. Владислав Кузнецов финанамгэл аурк на рамкал ратэм. Тарльтер кэтэмэм кэтэк нутэлэй влэтэм. Энгэрэ нэрмэт энэнчэнмэс аухэна та тэйкэкэм. Рамкэл рэтэ пэкэк билибино кэлэ ханьэвэ ка гурэлэкэн кама кэттрэк. Катё криминалист рэвин рэнг тэрэн альгэт нин айвэткул лицэ кэм. Ат ёлкэна кадетский класс следственный управление кэнгамилсэрэм гошэна. Торам гока туркелитку гивинэтэ. Урокот нэрэн лэркэнэтэ. Калет коль этэ катё гилиул ведомства кэна. Наратвэр кэнат минкрим. Венвеп ёшкэлтэ тэгэнгэл атэн кама минкри я ёшкэлтэ яна ngатэ нарэркэнэтэ. Эргавэт раван магатвал нэрэм следственного управления Марат Пиков кама. Эрам департамента кен калэны ева тиргэ кена Арюна Байкова. Тор класса кликин нира хорэл ат вэн кенэн кама колэ район кенат округа кена. Геушат лэты винрэт ка вуринэт мэнгиткен балэт калэт кумго ка академия ка следственного комитета Москва к Санкт-Петербурга к Луганска кэн кама холэ юридический вузак. Мэк нирэхэнэ тысяча ктонна та генрультэлэнэ та нгойнома каун вэн вэлка кэнэ минкрэ нанамгэлэаоркэт тапэнлэнгэлэт информагентство Чукотка. Генем кум аушен рэнг атвак он вэл каса кэна нгойнома каун вэна. Анханат генл ателэнэ цэм кака нгойн лват завода вэта кутти вэн кэна нгойнома каун вэл каса вэта гэрэлэнэ та. Милосердэнмэс анлар кэна компания Альянса строй проекта Чебоксара кэна. Гаманингалэ нирэхли кэн мэнгиткэн кэлэн кэн миллион тэ. Милосердэнмэс уйэ тэ. Тэнвэлтэнгэ тэптэлт кул алкэлэ талпэнгу тауне тэ. Гэтяй элхэна гэплэт кулэн паллар тэнмэс ауёй пэм. Администрация по Анадырский район кэнэ нанамгэлэ ауркэтэ. Нхэна наннира валь на ремкум аукэм. Эрмэтэ нэнтэнмэс аукэна та манил ока рамкум аун вэтэ мэл этэ. Армалты билибинокэна рамкэл ракэн гэтэйклэн уголовное дело. Энанмэлэ аквэргэ пэ полициаль эпэ манитул атиргэн предприятия кэн гэмкэлэн гроса мэлэнхлэк кэн тысяч тэм. Минкре нанамгэл ауркэт округа кэна полиция лэтэрэма рамкэл ракэн рай эльхэпэм. Сайни эльхэтауне тэктура тнинэт иунгэу кэнэт гилэу лэтэм. Арлэнга тэкрэмкэл тэркуркэм. Нинэт лэнгэл улэна округа кэна отдела экономической безопасности. Рома кауёт тэкэлэменюэт гэлэнэ тэ следственны органэтэм. Нкама гэтэйклэнэ тэнэнэм сэвкэнэт кэлэтэм. Следователя Панина нэну его орган. Нкнай птэплэт куркэн хутти пэнэлтэлэ урэл айэлэмэл валэлк палэм тэлхэткэн нан мэлэнэс этэ атау нэмэл ау.

0: Базовый минимум в самом начале этого часа сдала Мия Бойко совместно с Саби. Далее Зиверт и их Беверли Хиллз. Это, видимо, ее базовый минимум. Ну и, конечно же, в этом часе мы послушаем Шоу. Мы послушаем Битл Бойс, Джамби Николь будет обязательно в этом часе. Гениально просто. Ну, если вы в чем-то сомневаетесь, поверьте, есть вещи, которые, ну, проще парина репа. Об этом тоже будет в эфире. Ну и, конечно же, как мозг нас обманывает, или мы обманываем наш мозг в программе «Мозг шалит», тоже в этом часе прозвучит. У микрофона Иван Смеклетов. В ближайший час буду с вами. Напомню, что сегодня, 2 сентября, осень уже вступила в свои права.
1: Радио «Бурга». На радость всей Чукотки.

0: Реклама на радио Бурда.
1: Мы продолжаем трансляцию с дороги. Итак, первый нападающий джип не отстает от хэтчбека. Внимание, стремительно приближается седан. Решительно выходит на встречную. Обходит первого, второго, опасный момент. Фура! Седан завершает маневр. Недовольный хэтчбек включается в погоню. Ремонт на дороге. Седан бьет по тормозам. Удар, еще удар. 3 пострадавших и 1 ДТП. А все почему? Несоблюдение дистанции.
2: Держи дистанцию. Компания «Дистанция» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
0: Телефон рекламной службы 2-80-11.

0: Реклама на радио Бурга. Внимание, жители и гости города Анадырь! Рады сообщить, крытый ледовый каток вновь открывает сезон массового катания. Открытие состоится в пятницу, 4 сентября. Вас ждут два сеанса в 18.00 и в 20.00. А в субботу и воскресенье расписание еще удобнее. Кататься можно будет в 14, 16, 18 и 20.00. Каждый сеанс длится один час, чтобы вы могли насладиться катанием в полной мере. Стоимость билета для детей до 14 лет – 150 рублей, для взрослых – 250 рублей. За подробностями звоните по телефону 2-60-89. Приходите, будет здорово!
1: Телефон рекламной службы 2-80-11.
2: Меняем камлейки на кухлянки. Радио Пурга.

Москва слезам не верит. Знаем мы такой популярный фильм, оскароносный, между прочим. Так и Шура еще подтверждает, что не надо верить слезам. Слезы – это лишь способ выплеснуть эмоции, а верить нужно словам и поступкам. Вот им в первую очередь, конечно же. Шуру мы с вами послушали только что, ну а дальше можно потанцевать совместно с Николь и Джамбл.

0: Я точно помню, что... А это точно было здесь? Как-то не так. Да что? Как-то не верю. Почему? Я ведь точно оставлял. А может быть, нет? Мозг шалит.
1: Привет, это рубрика «Мозг шалит» на радио «Пурга» и я, Алексей Тесленко. А сегодня поговорим об эффекте восходящего сравнения, когда мы смотрим на тех, кто лучше нас, а это может как вдохновить, так и полностью лишить сил. Вы начинаете бегать по утрам, смотрите на знакомого, который уже пробежал полумарафон, выкладывает фото новых кроссовок и говорит о железной дисциплине. Сначала вы думаете: «Ого, я же тоже так смогу!» Но через неделю, задыхаясь на втором километре, чувствуете только одно: «Я безнадежно отстаю, лучше вообще не начинать». Или вы начинающий графический дизайнер. Открываете портфолио коллеги из крупной студии и видите идеальные макеты, награды и восторженные отзывы. Вместо того, чтобы черпать идеи, вы закрываете вкладку и думаете: «У меня никогда не получится так же красиво». Психологи отмечают, если разрыв между вами и образцом кажется преодолимым, сравнение дает мощный толчок вперед, но если пропасть выглядит огромной, то мозг включает защиту и опускает руки. Мозг здесь независтливый, он оценивает ресурсы. Ему важно понять, стоит ли тратить энергию на эту гонку. Если цель кажется недостижимой, то он предпочитает сохранить силы, а не бороться с ветряными мельницами. Это не лень, это инстинкт самосохранения. Вот вам совет на день. Если ловите себя на мысли «мне до него как до луны», то спросите, а какой один маленький шаг я могу сделать сегодня, не глядя на чужой результат? Иногда это просто зависть к чужой финишной ленточке. А иногда это сигнал, что пора сравнить себя не с чемпионом, а с собой вчерашним. Мозг сегодня попался, но без злого умысла. Он просто испугался огромной дистанции и решил поберечь ваши силы.
0: Я точно помню, что... А это точно было здесь? Как-то не так. Да что? Как-то не верю. Почему? Я ведь точно оставлял. А может быть, нет? Мозг шалит.
2: Пусть всегда будет солнце. Радио Пурга.

0: Гениально. Гениально. Гениально. Гениально. Гениально просто.
1: Если робот-пылесос плохо собирает мусор, потому что щетки потеряли свою форму и погнулись, не спешите покупать новые. Их можно восстановить. Осторожно снимите пришедшие в негодность щетки с устройства. Опустите их ненадолго в емкость с очень горячей, почти кипящей водой. Держите там столько времени, сколько потребуется, чтобы пластик под воздействием тепла снова принял свою правильную, ровную конфигурацию. После этого дайте щеткам полностью остыть и ставьте обратно. Теперь ваш робот снова сможет качественно подметать углы.
0: Гениально просто! Пробуйте и делитесь!

0: Сегодня, друзья, 2 сентября отмечается День свободного ветра в крыльях. И думал я, как это, что за праздник? А потом вспомнил, вчера же 1 сентября, День знаний, линейки, короткий день. Дети пришли и ушли обратно домой. А вот сегодня большинство родителей с утра своих детей в школу отправили. И свободно ветер в крыльях себе надули и наслаждаются этой самой свободой. Да, недолго, да, не снова вернуться, но все равно после летних каникул можно в тишине выдохнуть, почитать книжку, посмотреть сериал и потом спокойно отправиться на работу. Так что, друзья, вот такой праздник отмечается сегодня.
1: И ветер задувает веселее. Радио Пурга.

Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.

0: Broken Heart от Богдан Медведи. И какое же совпадение, в следующем часе к вам присоединится, нет, не Богдан, а Борис, и не Медведи, а Медведев. Ну, а я на сегодня прощаюсь с вами. У микрофона был Иван Семиклетов. Напомню, что вы слушали радио Пурга. Также напомню, что время на часах 13:50. Обеденный перерыв у большинства уже будет потихонечку подходить к завершению. Ну, и с другой стороны, сегодня середина рабочей недели, среда. Мы тоже будем потихонечку сейчас двигаться к ее завершению. Не зря говорят, среда — маленькая пятница. 2 сентября на календаре. Я на сегодня говорю вам пока-пока.
1: Радио Пурга.

чувствам играли так тонко. Это чувство или просто нейронка? Перед сном нас обнимет, как дети мам. Одинокая онлайн-эстетика. Вот такое вот мы поколение, потерявшееся в интернетиках.

Кому предназначали средства и хотела поддержать эту организацию. Переводы выявили сотрудники окружного управления ФСБ во время оперативных мероприятий. С учетом позиции прокуратуры, женщине назначили штраф в размере 300 тысяч рублей. Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован. Нерестилище Чукотки обследуют с воздуха. Как сообщили в департаменте сельского хозяйства, ученые продолжают оценивать состояние тихоокеанских лососей на главных участках их размножения в регионе. Специалисты отдела научных исследований биоресурсов ведут наблюдения с земли из вертолета Robinson R-44. Они уже проверили водоемы Майно-Пельгинской озерно-речной системы, реки Хатырка и Березовая, озеро Красное и район села Марково. По словам начальника профильного отдела Романа Батанова, заполнение участков Майно-Пельгинской системе близко к оптимальному. Иная картина отмечена на контрольном нерестилище Корякское возле Маркова. Там обнаружили не более 10-15 особей киты. Еще около 20 рыб находились на подходе. Исследования продлятся до 15 сентября. После этого ученые оценят возможности воспроизводства лососей и подготовят прогноз их подходов на ближайшие годы. Озон предложил продавцам размещать товары в логистических центрах в Алмате и Астане. Оттуда заказы доставляются покупателям из России, Казахстана и Киргизии. Для поставок не требуются дополнительные документы. Достаточно оформить заявку и выбрать казахстанские кластеры. Доставка в Россию занимает несколько дней. В Екатеринбург 4-5 суток. В центрах можно размещать любое количество товаров, включая крупногабаритные. Акция «В защиту русского дома» пройдет в Берлине 4 сентября. Демонстрация «Мосты вместо стен» состоится у здания на Фридрихштрассе. Ожидается участие 200-300 человек, включая немецких политиков. Петицию в поддержку подписали более 7 тысяч человек. Активисты напоминают об исторической ответственности Германии и роли СССР в победе над фашизмом. Отмечу, что власти ФРГ решили закрыть русский дом и генконсульство в Бонне. И в завершении выпуска. Ученые зафиксировали сигнал, который предположительно относится к темной материи. Его обнаружили в заброшенной золотой шахте в Южной Дакоте на глубине 1,5 километра. Детектор зарегистрировал редчайший случай отдачи ядра атома ксенона. Энергия столкновения точно совпала с предсказаниями для ВИМПов – тяжелых частиц, которые почти не взаимодействуют с обычным веществом. Один всплеск идеально вписался в ожидаемую картину. Пока это лишь потенциальный сигнал, который требует дальнейшего анализа. На этом пока все. А во второй половине дня события в мире на Чукотке вам будет освещать Елена Тамбова. До встречи в эфире.

0: Рябинушка моя и Кристина Журавлева, которая, ну, очень ее любит. Хотя я любовь могу понять, ведь деревья и природа, она от того и идет. По крайней мере, любовь к ней. От таких вот мелочей и определения того, что для тебя наиболее перспективно в эту минуту. Ну, а с вами Радио Пурга, и перспективы идут от группы «Градусы». Не особо природа, не особо рябина, но под музыку можно представлять что угодно. И грязные стекла встречаем.
1: Радио Пурга. На радость всей Чукотки.

0: Каждый день, пока вы живете своей жизнью, они делают свою работу. Необычную. Странную. Незаметную. Это «Мир наизнанку». Профессии, о которых вы не подозревали.
1: Представьте, вы идете по парку, и вдруг все вокруг зацветает. Не по одному, не постепенно, а все цветы сразу. Розы, лилии, пионы и даже те, что должны цвести через месяц. Воздух становится густым от аромата. Пчелы замирают в воздухе, и даже ветер будто ждет. Это длилось ровно один час. А потом все вернулось к обычному порядку. Вы в рубрике «Мир наизнанку» на радио Пурга. И я, Алексей Тесленко, сегодня про час, когда парк забыл о времени. Речь о реальном случае, зафиксированном в апреле 25 года в ботаническом саду Хаверфорд, США. В 11 утра сотни видов растений, от весенних крокусов до летних георгин, одновременно раскрыли бутоны. Ученые назвали это массовым цветением, но местные жители говорят, это был час, когда природа решила сказать «да» всему сразу. Никто не знает точной причины. Возможно, идеальное сочетание температуры, влажности и света создало магический момент. А может, подземные корни всех растений как-то договорились? Фотографы, которые оказались там случайно, запечатлели это. Сад превратился в живую палитру, где каждый цвет пел свою ноту. И да, этот час изменил многих. Дети перестали рвать цветы. Влюбленные назначили свидание именно в этом парке. А один старик сказал: «Я прожил 80 лет, чтобы увидеть, как мир говорит радость одним дыханием». Ученые до сих пор анализируют данные, но местные просто улыбаются. Иногда природа устает ждать по графику. А это была рубрика «Мир наизнанку» и я, Алексей Тесленко. А вы бы поверили в такой час? Или решили бы, что это просто обычное совпадение?
0: Вот и еще одна обратная сторона нашего мира – «Мир наизнанку». О ком же мы узнаем в следующий раз?

0: Полина Гагарина и твоими руками. Ну а что там может быть и что успеют сделать? На самом деле очень многое. Вот, к примеру, ее руками была сделана сама песня, а там и настроение, и все по цепочке. Ну а что было сделано заранее к этому дню? На самом деле праздники, друзья, ведь 2 сентября – это день свободного ветра в крыльях, которых у нас нет, но если нафантазировать, их появится, и даже любой формы. Может быть, как у голубя, может быть, как у летучей мыши, а может быть, как у стрекозы. Все зависит от воображения. Мы же предлагаем хороший вариант под Тома Грегори. Вот принц прямо сейчас.
1: Радио «Пурга».

0: все, что меня вдохновляет. Все, что делает меня сильнее. Все, что отлично на мне сидит. Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».
1: Если учитывать то, что стиль складывается из мелочей, то общее впечатление может испортить любая ерунда. К примеру, рубашка, которую надел под джемпер. Казалось бы, чего уж проще. Но если у тебя фактурная сорочка с жестким воротником и карманами на груди, то под тонким джемпером она будет выглядеть неопрятно, слишком выделяется. Так что подбирай гладкую или ищи свитер потолще. И, кстати, как поступать с воротником? Прятать или выставлять на показ? По идее, аккуратный узкий отворот можно выставлять наружу. Это выглядит неплохо, особенно если к рубашке надевают галстук. А вот широкий ворот лучше спрятать внутрь, равномерно расправив по нему джемпер. Это позволяет выглядеть сдержанно и аккуратно. Выставлять же наружу длинные концы воротника, расстегнув при этом верхнюю пуговицу, уместно не всегда. Будешь выглядеть как гость с ретро-вечеринки. Как минимум, нужно слегка поддернуть кверху рукава свитера. Тогда образ получится более непринужденным.
0: Территория мужчин.
1: Если жена или девушка постоянно пилит на тему того, что ты вечно часами просиживаешь за видеоиграми, можешь успокоить ее свежей статистикой. Ты такой точно не один. Компания-гигант Microsoft на днях обнародовала весьма интересные цифры. Оказывается, на 98% существующих в мире персональных компьютеров установлена хотя бы одна игра. При этом почти 300 миллионов рубятся стрелялки и стратегии ежедневно, а 20 миллионов из них считают совершение подвига в виртуальных мирах своим основным занятием. Ну а исследователи из компании Harris Group выяснили, сколько же времени теряет за компом среднестатистический геймер. Лидерами, как и ожидалось, оказались подростки в возрасте от 13 до 18, посвящающие играм до 5 часов в неделю. Товарищи же из группы старше 25 замыкают шествие со скромными 70 минутами.
0: Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».

это Ваня Дмитриенко и недоступно по всем возможным сценариям, но мы выберем то, что связано с телефоном, и понадеемся, что у вас сегодня любой звонок пройдет, и вне зоны доступа никто не окажется. Итак, привет, ответные вы услышите. Кстати, о приветах. Их можно также передавать вместе с поздравлениями, либо по отдельности, как вы хотите, через наш телефон 924-789-2222. Телеграм Макс, пишите, зачитаем в конце каждого часа.

0: «Не учи ученого».
1: Искусственный интеллект по 9000 фото научился выявлять болезни томатов. Ученые представили ИИ-алгоритм, который распознает болезни томатов по фото с точностью более 99%. Система анализирует листья так же, как и опытный агроном, и работает даже на снимках с экрана. Благодаря уникальному набору данных по листьям томатов из почти 9000 изображений, прорыв в области обнаружения болезней сельскохозяйственных культур с помощью искусственного интеллекта позволит сократить потери урожая и риски для здоровья, связанные с использованием химикатов. Чтобы искусственный интеллект работал точнее и быстрее, ученые использовали особый алгоритм, который учит систему смотреть на лист так же, как и опытный агроном. Сначала замечать важные признаки – цвет, текстуру, края пятен, а потом фокусироваться именно на больных участках, игнорируя лишнее – почву, тени, фон. Это делает анализ быстрым и точным, даже если фото сделано на телефон в поле. Точность распознавания превысила 99%, что раньше удавалось только в идеальных лабораторных условиях. Такая технология особенно полезна для фермеров. Раньше они зависели от визуального осмотра, который занимает время и может привести к ошибкам. Теперь с помощью простого телефона можно быстро узнать, чем болеет растение, и вовремя начать лечение. Это снижает потери урожая, помогает реже и точнее использовать химикаты, что полезно и для урожая, и для природы, и для здоровья людей. Особенно это важно в регионах, где сложно вызвать агронома. Ученые считают, что такие ИИ-модели – шаг к умному земледелию, когда решения принимаются на основе данных, а не только опыта. В будущем подобные системы могут охватить не только томаты, но и другие культуры. Сейчас ученые работают над тем, чтобы внедрить эту технологию в реальную сельскохозяйственную практику и помочь фермерам по всему миру выращивать урожай эффективнее и быстрее.
0: Не учи ученого!

выспится до сы ночи напролет. А чем же заниматься ночами напролет? Наверное, лучше спать. Ну, а если не хотите, то вариантов много. Но мы бы рекомендовали это делать в выходные дни, чтобы успеть потом доспать до рабочих. Ну, а прямо сейчас будем бодрствовать, ведь всего лишь 14.52 на студийных. Музыка, энергия и хорошее настроение. Здесь оно не повредит.

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Елена Тамбова. Здравствуйте. Юрий Трутнев высоко оценил павильон Чукотки на ВЭФ. Заместитель председателя правительства России особо отметил площадку региона на улице Дальнего Востока. Павильон оформлен в виде яранги. У входа установлена копия памятника 180-му меридиану. На интерактивной карте гости выбирают населенный пункт, температуру и силу ветра, а затем видят Пургу, полярную ночь или северное сияние. Вице-премьер отметил, что создатели смогли представить территорию современной и перспективной, а недалекой

0: Когда вот мы доказывали, что это надо делать, я всем говорил, что мы должны показать, за что мы любим Дальний Восток.
1: Также посетителям предлагают послушать истории инженеров, исследователей и хранителей традиций и понаблюдать за работой резчика по моржовому клыку Александра Таёргина. Центральным экспонатом стал непромокаемый плащ «Ишкисшок моржа», изготовленный по почти утраченной технологии. Рядом представлен проект Баймского комбината, где будут работать 50 беспилотных карьерных самосвалов. Кроме того, гостям рассказывают о туристических маршрутах, строительстве гостиниц и реконструкции порта проведения. Между тем, на ВЭФ подписали соглашение о строительстве международного транспортного коридора Махэ-Найба. Документ заключили с Московским кредитным банком. Как пишет РИА Новости, новый коридор свяжет крупнейшие рынки Азиатско-Тихоокеанского региона с Якутией, Магаданской областью и Трансарктическим транспортным коридором. Новый маршрут станет самым коротким путем между северо-восточными провинциями Китая и Арктическим побережьем. Объем грузов, которые смогут проходить через коридор Махэ-Найба, оценивается в 2 миллиона тонн в год. Минздрав России утвердил новые правила расчета потребностей регионов во врачах. Приказ подписал Михаил Мурашко. Как пишет ТАСС, теперь при планировании будут учитываться географические особенности, транспортная доступность, уровень заболеваемости и изменения в перечне медицинских должностей. В расчет включат все организации, которые работают в системе ОМС, в том числе частные клиники. Для разных территорий ведут корректирующие коэффициенты. Новый подход позволит точнее видеть нехватку или избыток специалистов и эффективнее планировать их подготовку и привлечение в регионы. И в завершении выпуска. В Пекине открылся детский сад для роботов. Там ученые исследуют альтернативный подход к их обучению. Как пишет РИА Новости, оно основано на методе проб и ошибок, при котором роботы учатся на собственном опыте, а не под руководством человека. Основное внимание в центре уделяется тактильному восприятию и способности андроидов к непрерывному обучению и адаптации. На этом пока все. До встречи в эфире в следующем часе.

0: Моя Мишель, иногда. Иногда идут дожди, как мы уже поняли, дожди не только в реальной жизни, но и в душе. Такое тоже может быть, но мы надеемся, что у вас там будет солнечно, приятно и не так мокро. Ну а что у нас в новом часе? Дожди будут, но музыкальные хорошие и те, под которые захочется выйти наружу. Собственно, Дмитрий Билан начинает накрапывать.
1: Твое радио.
2: Радио
1: Бурган.

если того огня мало, то надо его чуть побольше. Ведь это немного другой, более безопасный огонь, который в душе делает только одно. Растапливает сердце, нагревает нас и нашу душу. Да, быть может, какие-то подвиги, которые хочется совершить прямо здесь и сейчас. Ребро дала нам повод подумать, а кто зажжет ту самую искру? Может быть, Илья Словесник и его дельфины? Не знаю, но стоит проверить.

0: Открывайте карты, собирайте рюкзак. Впереди новое открытие. Вместе далеко пойдем.
1: Приветствую вас вновь в программе «Вместе далеко пойдем», где я не просто рассказываю о местах, я приглашаю вас почувствовать их. Сегодня маршрут для души. Туда, где камни стоят на ножках, а тропы ведут к небу.
2: Неизвестные земли.
1: Мы отправляемся вглубь Дикой Карелии, к горе Вот-Товааре, которую называют горой шаманов. Место, где камни говорят, где время останавливается и где каждый шаг как ритуал. Здесь древние сёйды. Это гигантские валуны, балансирующие на каменных точках. Кто их поставил, не знают даже ученые. Но стоят они здесь тысячелетия.
2: Перелетим в другое измерение.
1: Главная загадка – лестница в небо. 13 каменных ступеней уходят прямо к обрыву. Ступишь наверх, и впереди только небо, вода, ветер. Место, где фотографии не нужны, потому что запоминаются навсегда. Рядом курган-колодец. Говорят, здесь древние шаманы проводили обряды. Стоишь и понимаешь, энергия этого места не в выдумках, а в тишине, в камнях, в том, как лес дышит вокруг.
2: Начинаем исследовать.
1: Чем же здесь заняться? Например, хайкинг по тропам. Несложный, но дающий почувствовать настоящую тайгу. Медитация. Найдете уединенный сёйд и посидите. Энергетика Вот-Товааре настолько сильна, что даже самые занятые городские жители потом говорят: «Я услышал себя впервые за годы». Также можно провести фототур. Свет здесь особенный, северный и долгий.
2: Стартуем.
1: Как добраться? Добираться надо до Петрозаводска самолетом. Дальше только на машине, лучше внедорожником. Последние километры – это лесные дороги, где асфальт кончается, а настоящее начинается. До горы Вот-Товааре около 300 километров по лесным дорогам. Советую, закажите внедорожник с опытным гидом. Указателей мало, зато красот на всю жизнь. Несколько важных правил. Летом здесь армии комаров, поэтому берите средства защиты. Палатки устанавливайте только на оборудованных площадках. Природа хрупкая, давайте сохраним ее. Ну а костры строго запрещены. Огонь здесь не для шашлыков, а для древних обрядов. Уважайте это.
2: Финальный аккорд.
1: Вот-Товааре не для галочки в путеводителе. Это для тех, кто хочет остановиться. Послушать, как шумит сосна. Почувствовать, что где-то там, за камнями, начинается другое. Старое, настоящее, ваше. Это место, куда приезжают, чтобы вздохнуть глубже, замедлить пульс, услышать тишину и уехать немного другим человеком. Пусть ваше путешествие оставит не просто фото в телефоне, а след в сердце.
0: Помните, где бы вы ни были, вместе далеко пойдем.

0: Реклама на Радио Бурга. У каждого владельца бизнеса рано или поздно возникает вопрос: куда двигаться дальше, как масштабировать дело и найти новые каналы сбыта? Если вы хотите расширить географию бизнеса, у Центра поддержки экспорта есть рабочие механизмы выхода на зарубежные рынки. С его помощью ваша компания может получить статус международной организации и увеличить объемы продаж. Выход на зарубежные рынки – это серьезная точка роста для малого и среднего бизнеса. Центр поддержки экспорта Чукотки оказывает широкий комплекс услуг с механизмами государственной поддержки. Более подробную информацию вы можете получить по телефону 8 800 2010 800 или приходите по адресу город Анадырь, улица Тевлянта, дом 1.
1: Телефон рекламной службы 2 80 11.

0: Ник Кершоу и The Riddle на волнах радио Пурга. Немного слов, но зато какая песня. Да и смысла в ней особого немного, ведь ее главная задача просто хорошо звучать. И думаю, она с этим справилась на все 100. Ну а те, кому понравилось, ставим палец вверх, но делаем это в воображении, либо буквально поднимая руку с пальцем. А жать так-то ничего не придется. Ну а дальше немного анонсов. Хюгел, Эммануэл Энджел и затем вовсе Сергей Лазарев. Ему тоже есть чем нас удивить.
1: Друзья, у нас отличная новость. Теперь наслаждаться любимым радио «Пурга» стало еще проще. Если у вас есть Яндекс.Станция или браузер с Алисой, просто скажите «Алиса, включи радио «Пурга».
2: Хорошо, включаю.
1: И погрузитесь в мир прекрасной музыки, свежих новостей и увлекательных программ, не покидая уютного дома. И даже в отпуске, на материке и в любой точке мира. Отныне «Пурга» всегда рядом.

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Елена Тамбова. Здравствуйте. На Чукотке пройдут мероприятия в память о героях и жертвах терроризма. Две акции состоятся в окружной столице завтра, 3 сентября. Как сообщили в Департаменте культуры, в полдень на главной площади начнется программа «Это наша победа». Она посвящена 81-й годовщине окончания Второй мировой войны и победе над милитаристской Японией. В 8 вечера горожан приглашают присоединиться к акции «Ангелом Беслана». Она приурочена ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом. Участники вспомнят погибших при захвате Бесланской школы и жертв других терактов. Для горожан подготовили литературно-музыкальную композицию. Завершит встречу минута молчания. В связи с проведением мероприятия возле городской площади временно ограничат движение транспорта с 19.40 до 21.00. Памятные акции пройдут по всей Чукотке. Посетить их могут все желающие без возрастных ограничений. В Анадыре обсудили создание филиала крупнейшего инженерного вуза. Открытие филиала Российского технологического университета МИРЭ рассматривают власти округа. Проект обсудили глава департамента.

словам, преобразование затронут 11 приоритетных направлений, включая регистрацию бизнеса, налогообложение, инфраструктуру и международную торговлю. Цель инициативы – снизить административные барьеры и издержки предпринимателей. К 2030 году все регионы должны достичь показателей, которые сейчас демонстрируют 5 лучших субъектов России. Россия и Китай обсуждают специальный режим для автомобильного туризма. Он позволит путешественникам совершать поездки между странами на собственных машинах. Об этом сообщил «Известиям» глава Минэкономразвития Максим Решетников. Он пояснил, что сейчас китайские туристы могут попасть в Россию на личном транспорте через Монголию, поскольку прямые погранпереходы закрыты. Министр подчеркнул, что возможное введение постоянного безвизового режима позволит российским и китайским бизнесменам делать долгосрочные вложения в туристическую инфраструктуру. Накануне президент России Владимир Путин на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином предложил сделать безвиз с Китаем постоянный. Президент отметил, что за первую половину этого года турпоток между странами вырос на 43%. И в завершении выпуска восьмиклассник из Кемеровской области создал акустическую систему, которая позволяет дронам находить людей по голосу. Об этом пишет российская газета. Разработку Николая Барсукова показали на форуме «Технопром» в Новосибирске. Комплекс включает микрофон, источник питания и программу с искусственным интеллектом. Она отличает человеческую речь от шума природы и звука моторов. Изначально школьник хотел помочь спасателям искать потерявшихся в лесу или под завалами. Военные заинтересовались изобретением. Такая система может помочь дрону обнаруживать противника по разговору и действовать автономно в заданном районе без передачи большого объема видео. На этом пока все. До встречи в эфире в следующем часе.

Танюша и Амора. Песня про любовь, про то, что обязательно будет. Ну а в этом часе будет не только любовь, чувства и прочее, возможно, любовь другого характера. И это любовь правильная к правилам дорожного движения.

Сегодня, друзья, именно об этом, наверное, и можно будет поговорить и, думаю, поиграть. Ведь кто откажется от правильного ответа и того, что за ним последует? В общем, присоединяйтесь, в этом часе все случится.

0: предметная.
1: Как бы историческая программа.
0: Календурь.
2: Календурь. Как все-таки смешно, в стародавние времена происходили перестрелки. Скорострельность была далеко не ураганной.
3: Получай, подлый трус!
2: Не ждите, следующий выстрел будет лишь после того, как противник откроет затвор своего пистолета, достанет оттуда стреляную гильзу, выбросит ее, возьмет следующий патрон из патронташа.
3: Ой, упал.
2: Достанет еще один патрон взамен упавшего, вставит его в пистолет, передернет затвор и... Все, теперь он готов выстрелить еще раз.
4: Все изменилось, когда 2 сентября 1834 года Сэмюэл Кольт запатентовал револьвер. Новый многозарядный пистолет мог стрелять без перерыва, и любители перестрелок вздохнули с облегчением.
0: Ежедневная.
1: Как бы историческая программа.
0: Календурь.
2: Календурь.

Радио «Пурга» и Госавтоинспекция Чукотки представляют познавательную викторину «Езда по правилам». Пришло время заправить своего железного коня. Пока звучит песня, звоним по номеру 206-00 и вспоминаем правила дорожного движения.

0: Радио «Пурга» и Госавтоинспекция Чукотки представляют познавательную викторину «Езда по правилам».
1: «Езда по правилам». Вот она здесь. Снова нас объединила со слушателями в деле решить задачку. Задачка бывает простой, бывает нет, бывает каверзной, но в любом случае может произойти на дорогах и в реальной жизни. Потому мы закрепляем эту информацию на такой вот полупрактике. Сегодня вместе с Марин. Марин, добрый день.
2: Добрый день.
1: Что, есть готовность и настроение отвечать на подобные вопросы?
2: Есть.
1: Это замечательно. Ну, у нас с вами обычная покатушка, где, оказывается, мы не сможем проехать дальше, ведь там есть ДТП на пересечении, на перекрестке, и нам надо разобраться с маневром. Вот мы увидели ДТП и пытаемся изменить маршрут. Решили развернуться, не доезжая до центра. Осталось понять, нарушим ли мы таким образом правила дорожного движения, к тому же на глазах у экипажа ДПС, или все-таки не нарушим? Как мы здесь ответим? Можно или нельзя нам развернуться в этом месте?
2: Мы с удовольствием развернемся на глазах у ДПС.
1: Вот так вот. В наглую возьмем и развернемся. Ну что же, разворот засчитываем, причем делаем это на глазах у ДПС, ничего не боимся. А что дается в правильном ответе? Из-за разделительной полосы на перпендикулярной улице перекресток имеет два пересечения проезжих частей. Ближняя к вам и дальняя. Развернувшись в границах ближнего, вы не нарушаете пункт 8.6 ПДД, то есть не покинете пересечение во встречном направлении, а значит, правила нарушены не будут, и ДПС просто посмотрит на вас и, наверное, даже ничего не скажет, потому что вы победили. Поздравляем!
2: Спасибо.
1: Спасибо вам за участие. Хорошего дня. Ждем, когда подъедете или подойдете с подарком. Ну, в общем, обычная процедура. Ну, а теперь, друзья, напоминаю, что вот, видите, совсем не страшно участвовать в подобной викторине. Зато как освежает в голове ситуации, которые могут произойти. Вы таким образом сможете закрепить все то, о чем, быть может, думали перед сном и что не давало заснуть намного быстрее, чем это могло бы быть. В общем, участвуйте, звоните по будням, выигрывайте бензин, ну и чувствуйте себя прекрасно. Развивайте внимательность, смотрите по сторонам, соблюдайте правила дорожного движения. И просто добра вам.
0: Радио «Пурга» и Госавтоинспекция Чукотки представляют познавательную викторину «Езда по правилам».
3: «Езда по правилам». Радио «Пурга».
0: Радость всей Чукотки.

0: Семья, прошу к столу.
1: Мам, да сейчас доиграю.
2: Ну, мам, я не хочу суп.
3: Милая, давай через полчасика.
0: Так, сели, поели.
4: Привет, друзья! У микрофона Екатерина Трегуб в программе «Сели, поели». Готовы куховарить? Тогда надевайте фартуки и начнем! Сегодня готовим закусочную колбаску на маску. Можно не заморачиваться с формовкой в виде колбасы, это лишь для красивой подачи, например, на праздничный стол. Ну а для завтраков или перекусов вы можете хранить готовую намазку до 3 дней в холодильнике в стеклянной емкости. Что нам для нее понадобится? 200 граммов творожного сыра, 30 граммов очищенных фисташек, 50 граммов вяленых томатов, 100 граммов бекона и зубчик чеснока. Как готовим? Бекон режем на мелкие квадратики и обжариваем. Вяленые томаты мелко рубим. Фисташки просушиваем на сухой сковороде и тоже мелко рубим. Можно перемолоть в измельчителе до более мелкого состояния. Зубчик чеснока мелко рубим. Немного фисташек, бекона и томатов оставим для обвалки нашей колбаски, а остальное смешиваем до однородности, выкладываем на пищевую пленку и сворачиваем колбаской. Убираем в морозилку на 20-30 минут, а в это время приготовим смесь для обваливания. Фисташки, бекон и томаты, которые мы оставили для этого, смешиваем вместе с рубленой петрушкой и обваливаем в этом получившуюся колбасу. Подаем, выложив на крекеры или подсушенные кусочки хлеба. Красивое и очень вкусное блюдо готово. Приятного вам аппетита и до новых встреч на эфирной кухне.
0: Сели, поели.
5: Радиоканал «Радио Пурга» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Магаданской области и Чукотскому автономному округу.
6: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер 2-49-3061 от 8 октября 2014 года.
5: Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Откуда ты тут взялась?
1: Объявляется режим экономии энергии.

0: глаз.
1: Пойдем-ка покурим-ка? Нет, давай-ка потанцуем-ка. Радио Пурга предупреждает: курение вредит здоровью.

А это Элла Лэнгли, Chosen Texas, на волнах радио Пурга, ведь кто-то его выбрал, этот самый Техас. Ну а Элла Лэнгли тоже и неспроста были свои причины. Ну а прямо сейчас выбираем мы Чукотку, Пургу, музыку, ну и возможность узнать о том, какой же сегодня праздник 2 сентября, чабитает сегодня день хризантемы. Да, многие любят, многие на нее глядят, многие ее вспоминают, а некоторые даже запах могут вспомнить буквально за мгновение. Ну, а еще сегодня всемирный день кокоса. Тоже интересная вещь, которая на самом деле и вкусная, и считается орехом.

0: Новости на радио Пурга.
1: В студии Елена Тамбова. Здравствуйте. Губернатор Владислав Кузнецов встретился с генеральным директором Аэрофлота Сергеем Александровским. На полях Восточного экономического форума они обсудили вопросы развития авиасообщения. Глава округа отметил, что совместная работа с компанией позволила существенно улучшить транспортную доступность региона. По его словам, сформирована маршрутная сеть, которая обеспечивает авиасообщение с основными направлениями. Владислав Кузнецов также отметил рост числа пассажиров и перевозки грузов. Трое велотуристов за 12 дней преодолели 850 километров по Чукотке. Алексей Миролюбов и Николай Шульга из Подмосковья вместе с фотографом из Эквикенота Борисом Зениным совершили велопробег по маршруту Певек-Эквикенот. Путешественники стартовали 12 августа и финишировали спустя 12 дней, оставив позади бездорожье, горные перевалы и многочисленные реки. Несмотря на тщательную подготовку, в пути не обошлось без трудностей. Однажды велотуристы столкнулись с боковым порезом к покрышке. Однако главным испытанием для них стали водные преграды.
2: Ну, бывало в день 3 речки. И бывало, речки были, которые, может быть, даже надо было надуваться, но мы уже потом приноровились, мы втроем один велосипед перетаскивали. Ну, типа, двое слева, один справа. Ну, одного как бы...
3: А одного снесет вместе с велосипедом.
2: Один раз вот я пошел, там, типа, казалось, вот эта река, как она была, голубая, что ли, да. Казалось, вроде, ну, ничего так издалека. А уже когда подошел, тянуть начало. Ну, речки – это такая стихия, экстремальная тоже очень. Вот, тоже там встречный ветер, южный, да, он может просто тебя демотивировать, если он будет дуть.

0: взяты как бы изначально не зря. Ну, как бы, все снаряжение, в принципе, отработало на
1: Мы
0: 100%.
1: даже думали, это может быть из-за веса взять две там лодки на троих.
0: Но взяли
1: Но
0: три,
1: хорошо,
0: да.
1: что
0: Ну,
1: взяли три,
0: быстрее,
1: потому что
0: быстрее.
1: это как ее обратно доставлять, там просто ну, такие течения были, что смотришь-то некомфортно, а на лодке взял, переехал и все. А потом как лодку обратно возвращать, там только веревка как-то, ну это целая история, в общем.
2: Маршрут проходил по высокогорной тундре. Участники экспедиции ночевали в палатках, а южак внес коррективы в их график. Особенно путешественникам запомнились живописные пейзажи, которые напомнили природу Исландии и Перу, а также встречи и общение с коренными жителями.
0: Мы по пути вообще в бригады заезжали, оленину с ними ели, чай пили, общались, очень все доброжелательно и в теплой атмосфере, очень классно. Мы им рассказывали какие-то свои истории, очень все тепло, попили чаю, пообщались, дела, мы дальше поехали. Мы ехали, да, вот Алексей сразу заметил, это, вот мы, допустим, мы едем, и мы видим Исландию. Мы едем дальше, мы видим Памирская плата, мы едем дальше, видим горы Перу разноцветные. Мы просто это все видели своими глазами,
1: Ну да,
0: свое.
1: разнообразность максимальная. Тем более, когда ты едешь условно, как мы проехали от океана к океану через горы, у тебя как-то еще и природа меняется, и ягоды много, и тундра
0: Ягоды
1: вся
0: много.
1: цветет, пестрит там цветами различными, ну классно. И сейчас вот мы выезжали, последний день лета, в горах снег вообще супер.
2: По словам участников, природа округа постепенно привлекает все больше самостоятельных туристов. На этом у меня пока все. В следующем часе вас ждет выпуск новостей на чукотском языке. До встречи в эфире в 19 часов.
3: Радио номер один на Чукотке.

Тритоны в очередной раз показали красоту Чукотки, сделали это в песне и в начале нового часа. Так что говорим о Чукотке, какая она прекрасная, соглашаемся с уже сказанным и спетым, а после летим вперед навстречу новому. Приключениям, новостям, программам, ну и тому, что сможет смотивировать на что угодно, ведь процессов так-то довольно-таки много. Ну а что дальше? Just Doran, песня на кассете, Свисток Мори, Fly Project, Тока-Тока и Take On Me.

0: Реклама на радио Бурда.
1: Уникальное предложение. Получи в подарок ДТП.
2: Наружная реклама – ловушка для водителя. Переключите внимание на дорогу.
3: Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
0: Телефон рекламной службы 2-80-11.

0: Позвони, напиши, помигни, подскажи, мы от тебя убежим быстро, как Анжи.
1: Факты, факты, факты. Программа об интересных фактах. Территория фактов. Фактов.
2: Зубы – одни из самых твердых тканей в теле человека, а их уникальная прочность вызывает восхищение. Но почему же они такие твердые, как природа создала столь прочный инструмент? Основу твердости зуба составляет эмаль – внешняя оболочка, покрывающая внутреннюю часть зуба. Эмаль состоит на 96% из неорганических веществ, главным образом гидроксиапатита – минерала на основе кальция и фосфора. Это придает ей прочность, сравнимую с твердостью некоторых природных камней. Такой высокий уровень минерализации делает эмаль способны выдерживать колоссальные нагрузки. При жевании зубы могут переживать давление до нескольких сотен килограммов. Однако, как ни прочна эмаль, она остается хрупкой и может трескаться при ударе, если ее не поддерживают более мягкие слои.

Робин Шульц, Франческо Рейтс и Шуга на волнах Радио Пурга. Немного сладкого, которое явно не сделает зубам плохо. Ведь музыкальное сладкое слегка другое. А сейчас резко о чем-то, вот о чем-то, о чем-то. Ну а праздника, конечно же, 2 сентября, ведь не все рассказали. Сегодня, к примеру, глобальный день поиска талантов. И это не только организация, которая их выискивает для своих нужд, но и сам человек. Ведь ты иногда не знаешь, на что способен, пока не попробуешь. Так что сегодня разрешается пробовать многое. А вось вы, допустим, хороши в лепке. Или, быть может, в знании многих языков. Пока не попробовали выучить, точно не узнаете. Пока не слепили, не поймете. Так что дерзаем, делаем. На самом деле, возможностей много.

0: Реклама на Радио Бурда. Внимание, жители и гости города Анадырь! Рады сообщить, крытый ледовый каток вновь открывает сезон массового катания. Открытие состоится в пятницу, 4 сентября. Вас ждут два сеанса в 18.00 и в 20.00. А в субботу и воскресенье расписание еще удобнее. Кататься можно будет в 14, 16, 18 и 20.00. Каждый сеанс длится один час, чтобы вы могли насладиться катанием в полной мере. Стоимость билета для детей до 14 лет – 150 рублей, для взрослых – 250 рублей. За подробностями звоните по телефону 260-89. Приходите, будет здорово!
1: Телефон рекламной службы 2-80-11. Делай вопрос.

0: «Не учи ученого».
1: Искусственный интеллект по 9000 фото научился выявлять болезни томатов. Ученые представили ИИ-алгоритм, который распознает болезни томатов по фото с точностью более 99%. Система анализирует листья так же, как и опытный агроном, и работает даже на снимках с экрана. Благодаря уникальному набору данных по листьям томатов из почти 9000 изображений, прорыв в области обнаружения болезней сельскохозяйственных культур с помощью искусственного интеллекта позволит сократить потери урожая и риски для здоровья, связанные с использованием химикатов. Чтобы искусственный интеллект работал точнее и быстрее, ученые использовали особый алгоритм, который учит систему смотреть на лист так же, как и опытный агроном. Сначала замечать важные признаки – цвет, текстуру, края пятен, а потом фокусироваться именно на больных участках, игнорируя лишнее – почву, тени, фон. Это делает анализ быстрым и точным, даже если фото сделано на телефон в поле. Точность распознавания превысила 99%, что раньше удавалось только в идеальных лабораторных условиях. Такая технология особенно полезна для фермеров. Раньше они зависели от визуального осмотра, который занимает время и может привести к ошибкам. Теперь с помощью простого телефона можно быстро узнать, чем болеет растение, и вовремя начать лечение. Это снижает потери урожая, помогает реже и точнее использовать химикаты, что полезно и для урожая, и для природы, и для здоровья людей. Особенно это важно в регионах, где сложно вызвать агронома. Ученые считают, что такие ИИ-модели – шаг к умному земледелию, когда решения принимаются на основе данных, а не только опыта. В будущем подобные системы могут охватить не только томаты, но и другие культуры. Сейчас ученые работают над тем, чтобы внедрить эту технологию в реальную сельскохозяйственную практику и помочь фермерам по всему миру выращивать урожай эффективнее и быстрее.
0: Не учи ученого!

История дистанции между людьми, как эмоциональной, так и физической. Также о чувствах, когда близкий человек становится далеким. Miles Away, Offenbach, именно об этом. О том, что расстояния бывают не только теми, что от Москвы до Анадыря, к примеру, а буквально в людских сердцах. И да, бывает это расстояние даже больше, по крайней мере, ощущается оно крайне неприятно. Ну а мы пожелаем вам всем быть намного ближе к тем, кто вам не безразличен, и чувствовать при этом какое-то родство, тепло, и в целом только хорошее. Ведь его хорошего настолько много, что вы сами выберете себе эмоцию по вкусу. А мы уже выбрали песню, и это пицца. Вкусная, но не одна. Вместе с Зиверт, залипательная.

громко кричу комплименты в твою ленту из самых нежных чувств. Разговоры внутри меня сводят с ума. Они мне говорят, дурак, не отпускай ее никогда. У нас с тобой все как кино легко, наша любовь море без берегов. Я приколол много разных снов, и я тебе скажу одно.

и олени пасутся под музыку. Радио Бурка. Радио Бурка.

0: Новости на радио «Пурга».
1: Еттек, почем течет капанаште, на нам гачаоч эом Анна Гргольхруна. Хайве округ кен профильный лицеек, на кетоу ан Валентин Ельч, о мегенуинг ген эшлин мараван ваке, гиргаван ванташен, анин кежит кукин отточ, ащен кежит куплет куш ан лицеек, уретель ан канчеланак, пачет кунет кон асхан кен класс, атан ком гейгуш эшлин фельдшерано, чукутка кен многопрофильный колледжек мобилизации ягты 2022 геве. Дегевелте, ащон гемих сирешин, кивревин ретель у округкен машаврак. Мы мараван бакат вашин инен мешеветель у десантно-штурмовой батальона куинген эльхи эмангиткен нирак парашкавыш ачи. Эльхак 2024 ивик. Гине перишин пачтингыш ин ордината. Айбе кешит куш гат вашин анин варгин анг амплитко вас гатыгнас тешашинат. Эпшит кукыш ине таранг янват нереги тенгене тинен шеш округыг. Рганан гантин маушен миксир тенмас анры эгьеты. Ренчэнгат миксит тингрок таранг янвен. Минкригам пыңыштешіркін Владислав Кузнецов анкэнмен отаменгран пейкик. Кашет куран в энгэкэн гаммен отаменгран канчылана. Кымаш ован ват сит гатвашенат национальный миксир тенмас ак. Анкэна ветька угэшкэшэна домаканма правительство кэнк гатвашен. Гатвашенамы такашкэн генеральный прокурорын Россияк Виктор Мельник менен эмексирлей вышин мургнутагты. Амкан неделя кумаканма тувьёшкаштер шайотте мексити тарагнянвык. Гитет куш урингат мексиль эт тарангырген департаментакын кам управления капитального строительства шайошкаште мекситтир эгит тарангыш эт гамани перешинат и укешигит. Гакашет ёшин от Мексиль эт нотагаймас Антон вак Западноозёрная. Анка Мексиль это не на токен Мексиль э не на токен газ ра эну тя ёшка шувинти нэнгу в энгак. Нотагаймас Антон вак на Мексиль твак

Макан Амрод сам Шанхлек кена келит куш от миксер твашина тешек нинаш от гепшит кушинет миксер это курьера но официанта но виндетель у кашет курак тангвштенгатель он кам виндетель у увесен кашровьянвак департамент тайпа социальной политики пангштешеркат Кевиндельшинет ненаш это миксер ук кадровый центрак. Маникакватак Маникакватхирга крена, ненаш это гевиндельшинет государство ипы, мутиньикин, маневиндатхирган, мангиткин тысячте. Аван атаря, эвот отрядок гемиксирельшинет кликин, нир амшлинген пару тысячте. Мутиньик правительство ипы, гетишлинет нканагтак мек кликин, нир амшлинген пару миллион отманит. Муткитагнакат эс атау, пушкатвитагнитым.

0: Алая помада, Наталья Подольская, танцы и пожар где-то в душе. Ну, наверное, только в хорошем смысле, ведь кто-то смог разогреться к танцам, не делая никаких упражнений, а просто подумала о том, кто и дорог. Ну, а у нас есть, на самом деле, много дорогих вещей, как минимум вечер, который наступил. Радио Пургава с этим поздравляет, и давайте посмотрим, что там дальше. Посмотрим, это я сделаю, а послушать все сразу. Амирчик «Розовый вечер», «Мелкий шанс», «Камуфляж», а после «Мозг шалит», и мы узнаем, почему.
1: И птицы полетели на юг.

0: Я точно помню, что... А это точно было здесь? Как-то не так. Да что? Как-то не верю.
1: Почему?
0: Я ведь точно оставлял.
1: А может быть, нет?
0: Мозг шалит.
2: Привет! Это рубрика «Мозг шалит» на радио Пурга. И я, Алексей Тесленко. Сегодня поговорим об эффекте типичности, когда типичные примеры категории наш мозг вспоминает и обрабатывает намного быстрее. Вас просят быстро назвать любую птицу. Вы сразу говорите «воробей» или «голубь», а не «пингвин» или «страус». Или вас спрашивают про мебель. Вы мгновенно представляете удобный диван или рабочий стол, а не пуфик или вешалку. Мозг здесь не ограниченный, он просто строит быстрые ярлыки для экономии времени. Типичный пример становится главным представителем всей группы. Нам не нужно перебирать все варианты в голове. Достаточно схватить самый узнаваемый и частый образ. Вот вам совет на день. Если хотите, чтобы вас точно и быстро поняли, то используйте самые типичные примеры. Говорите «красный как яблоко», а не «красный как айва». Это ускорит понимание. Мозг сегодня попался, но без злого умысла. Он просто выбрал самый короткий путь к нужному образу. А мы с вами теперь знаем, типичные примеры активируются в памяти примерно на 200 миллисекунд быстрее, чем редкие или антитипичные.
0: Я точно помню, что... А это точно было здесь? Как-то не так. Да что? Как-то не верю.
1: Почему?
0: Я ведь точно оставлял.
1: А может быть, нет?
0: Мозг шалит.

0: Реклама на радио Бурда. Внимание, жители и гости города Анады! Рады сообщить, крытый ледовый каток вновь открывает сезон массового катания. Открытие состоится в пятницу, 4 сентября. Вас ждут два сеанса в 18.00 и в 20.00. А в субботу и воскресенье расписание еще удобнее. Кататься можно будет в 14, 16, 18 и 20.00. Каждый сеанс длится 1 час, чтобы вы могли насладиться катанием в полной мере. Стоимость билета для детей до 14 лет – 150 рублей, для взрослых – 250 рублей. За подробностями звоните по телефону 260-89. Приходите, будет здорово!
1: Телефон рекламной службы 2-80-11.

0: и о Ласе, и о любви. Да, немного о любви, о которой стоит говорить и не стоит молчать. А как иначе? Тогда вот не было бы столько песен о любви, как есть сейчас. Наверное, самая популярная тема для того, чтобы хоть что-то написать. И да, мы будем правы, то же самое и с поэзией. Любовь, она такая везде и всюду, в любое время, в любую эпоху. Ну а что дальше? Дальше, друзья, территория женщин. Что там будет, узнаем вот-вот.
1: Женские темы каждый день в программе «Территория женщин». Отправляясь к косметологу, многие из нас рассчитывают на какую-нибудь чудодейственную процедуру или, на крайний случай, на волшебный преображающий крем. Но вместо этого специалист выдает нам лист, на котором расписана диета, что есть можно, а что нельзя. По крайней мере, компетентные врачи поступают именно так, ведь некоторые продукты могут очень заметно испортить наш внешний вид. Один из самых страшных врагов для красоты – это алкоголь. Он обезвоживает кожу и способствует появлению морщинок. Мало того, алкоголь ведет за собой такую неприятность, как сосудистые звездочки на лице и расширенные поры. А вот если ваш организм не переносит лактозу, которая содержится в молоке, то вреды недругов можно записывать еще и сыр, йогурт и сливки. Их употребление чревато появлением отеков век, мелких белых прыщиков на подбородке и неровного цвета лица. Если вы заметили появление на лице темных пигментных пятен, отечности и обвисших щек, значит, ваш организм чувствителен к клейковине. Это белок, который содержится в пшенице и во ржи. В этом случае нужно пить больше воды и, конечно, исключить из рациона злаки, макаронные и мучные изделия. Замените их блюдами, которые содержат полезные пищевые волокна. Это отруби, орехи, овощи и курага. И тогда отечность лица спадет, да и цвет его придет в норму. А вот жирам мы всегда рады, но не тем, что содержится в масляных кремах и колбасе, а совсем другим, полезным. Их источником станут растительные масла, орехи, красная рыба и авокадо. Волшебные жирные кислоты омега-3 буквально разглаживают кожу и поддерживают баланс влаги в ее клетках. Территория женщин.

0: Алло.
1: Здравствуйте, это служба безопасности Центрального банка России. Я старший специалист Читов Олег Георгиевич. На ваше имя была оформлена заявка на кредит. Вы совершали данную операцию?
2: Стоп! Это мошенники. Центробанк не работает с гражданами, не звонит, не ведет их счета и не направляет никому копии своих удостоверений. Так делают только мошенники. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.

Ну а что? Мизма, hello на волнах радио Пурга, движение «Свобода», поиск себя, ну и интересная картина, которую рисуют не кисточкой, но нотами, и получается отлично. А дальше только чилить после подобных приветов. Ну а чилить не одним, а вместе с Филатовым и Карасем, друзья. Ну а новый час должен за горами, к нему мы летим.

0: Радио Пурга.
1: Два кусочка пиццы, виноградный чай. Ты сидишь одна, и на тебе печальный

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Елена Тамбова. Здравствуйте. Имя фельдшера Валентина Ельовика вечере в окружном профильном лицее. Там установили парту героя, посвященную погибшему участнику специальной военной операции. Валентин Ельо был выпускником этого учебного заведения. Он родился в Кончелане, окончил 9 классов, а затем получил профессию фельдшера в Чукотском многопрофильном колледже. До мобилизации в сентябре 2022 года молодой человек работал в отделении скорой помощи окружной больницы. Во время службы Валентин был фельдшером десантно-штурмового батальона. Он погиб 12 апреля 2024 года при выполнении боевой задачи. За храбрость и отвагу военнослужащего посмертно наградили орденом мужества. Церемония прошла накануне в кадетском классе. Ученики рассказали о биографии земляка, после чего собравшиеся почтили погибших минутой молчания и возложили цветы. Урны для голосования доставили на западноозерное месторождение. Члены окружной избирательной комиссии посетили газовый объект компании «Сибнефть-Чукотка». Там ведется добыча для снабжения окружной столицы. На предприятии работают 23 человека из разных регионов России и Беларуси. Проголосовали 21 из них. Член избирательной комиссии Анастасия Никитина отметила, что досрочное голосование в Западноозерном прошло успешно. Напомню, выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва назначены на сентябрь. Голосование пройдет в течение 3 дней с 18 по 20 число. И к другим новостям. В Башкирии девятиклассник ударил ножом одноклассника во время урока. Об этом сообщил первый заместитель премьер-министра правительства республики. Инцидент произошел в гимназии села Кушнаренково. По предварительным данным, причиной стал личный конфликт. Пострадавшего доставили в центральную районную больницу. Его состояние средней тяжести, угрозы жизни нет. Врачи оказывают необходимую помощь. На место происшествия выехала антикризисная бригада министерства. Владимир Путин прилетел во Владивосток, где проходит Восточный экономический форум. Об этом пишет РИА Новости. На сегодня запланировано совещание по развитию Дальневосточного федерального округа, презентация результатов макрорегиона и церемония запуска предприятий. Президент проведет встречи с губернатором Олегом Кожемяко, премьер-министром Монголии и зампремьера Госсовета Китайской Народной Республики. Основное выступление Путина состоится завтра. Ранее глава государства участвовал в саммите ШОС в Бишкеке. И в завершении выпуска. Россиян официально попросили не приносить кур в МФЦ для постановки на учет. С таким разъяснением выступил Россельхознадзор после того, как в интернете начали появляться шуточные видео с птицами в многофункциональных центрах. В ведомстве пояснили, что регистрацией занимается Государственная ветеринарная служба региона по месту содержания птицы. Специалисты

0: Мод Артикастий за горизонт. Ведь иногда хочется куда-то, ну, поехать, полететь или уплыть, даже если ты это делаешь только глазами. Ну, а мы можем и ушами, друзья. Стоит глаза закрыть, уши напрячь. А может быть, не надо напрягать, это я не так сказал. Лучше напрячь фантазию, а уши оставить как есть. А ведь дальше у нас Полина Гагарина. Драмы больше нет, но куда нас это приведет, услышим.
1: Живое радио Чукотки. Радио Бурга. Музыка на краю земли.

Больше семья – больше возможностей. 1 000 000 рублей могут получить семьи, в которых с 2024 до конца 2026 года родился третий или последующий ребенок. Выплату можно направить на погашение ипотеки, взятой на покупку или строительство жилья, в том числе на землях программы «Гектар». Подайте заявку через госуслуги или банк, выдавший ипотеку. Социальная реклама. Минвосток развития России.

0: Реклама на Радио Бурда.
1: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 0020. Твой голос – сила России.
0: Телефон рекламной службы 2 80 11.

0: Знаете ли вы?
1: Уран – самая холодная планета Солнечной системы. Это может быть связано с необычным наклоном оси вращения и отсутствием значительного внутреннего тепла. Кроме этого, атмосфера Урана состоит в основном из водорода, гелия и метана, что также влияет на его температурные характеристики.
0: Теперь буду знать.

это Imagine Dragons и Demons на волнах Радио Пурга. Небольшая история о том, почему внутри иногда сидит что-то непонятное, что ты даже сам у себя не узнаешь. И речь не только о поведении, наклонностях, но и о, возможно, скрытых талантах. И да, это не всегда плохо. В общем, иногда полезно покопаться в самом себе. Ну а прямо сейчас копаться будем с елкой в Peugeot, потому что там цель нашей

0: каждый день, пока вы живете своей жизнью, они делают свою работу. Необычную. Странную. Незаметную. Это «Мир наизнанку». Профессии, о которых вы не подозревали.
1: Представьте, вы идете по парку, и вдруг все вокруг зацветает. Не по одному, не постепенно, а все цветы сразу. Розы, лилии, пионы и даже те, что должны цвести через месяц. Воздух становится густым от аромата. Пчелы замирают в воздухе, и даже ветер будто ждет. Это длилось ровно один час. А потом все вернулось к обычному порядку. Вы в рубрике «Мир наизнанку» на радио «Пурга». И я, Алексей Тесленко, сегодня про час, когда парк забыл о времени. Речь о реальном случае, зафиксированном в апреле 25 года в ботаническом саду Хаверфорд, США. В 11 утра сотни видов растений, от весенних крокусов до летних георгин, одновременно раскрыли бутоны. Ученые назвали это массовым цветением, но местные жители говорят, это был час, когда природа решила сказать «да» всему сразу. Никто не знает точной причины. Возможно, идеальное сочетание температуры, влажности и света создало магический момент. А может, подземные корни всех растений как-то договорились? Фотографы, которые оказались там случайно, запечатлели это. Сад превратился в живую палитру, где каждый цвет пел свою ноту. И да, этот час изменил многих. Дети перестали рвать цветы. Влюбленные назначили свидание именно в этом парке. Один старик сказал: «Я прожил 80 лет, чтобы увидеть, как мир говорит радость одним дыханием». Ученые до сих пор анализируют данные, но местные просто улыбаются. Иногда природа устает ждать по графику. А это была рубрика «Мир наизнанку» и я, Алексей Тесленко. А вы бы поверили в такой час или решили бы, что это просто обычное совпадение?
0: Вот и еще одна обратная сторона нашего мира – «Мир наизнанку». О ком же мы узнаем в следующий раз? –

Ну, а мы, наверное, не будем плакать. Смотреть можем, но тут это, наверное, не потребуется. Ведь с вами Радио Пурга, и тут музыка работает, уши, сердце, душа, но никак не все остальное. Хотя, если хотим, то можно и потанцевать. Здесь работать будет чуть ли не все сразу. Ну, а у нас еще в этом часе Тедди Свимс, Зара, Ты не нужен любой. И, конечно же, 21 Pilots, куда без них. А я с вами прощаюсь. До завтра. Там будет много нового и крутого.

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Елена Тамбова. Здравствуйте. В этом выпуске коротко о главных новостях округа за последние сутки. На Чукотке пройдут памятные акции. В Анадыре завтра в полдень на главной площади состоится программа «Это наша победа», посвященная 81-й годовщине окончания Второй мировой войны. В 20:00 начнется акция «Ангелом Беслана» ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом. Участники почтут память погибших в Беслане и жертв других терактов. Программа завершится минутой молчания. С 19:40 до 21:00 возле площади ограничат движение транспорта. Памятные акции пройдут по всей Чукотке. Посетить их могут все желающие без возрастных ограничений. В Анадыре обсудили создание филиала Российского технологического университета МИРЭА. Проект рассмотрели глава департамента образования Арюна Байкова и советник ректора Андрей Тимошенко. Филиал должен готовить IT-специалистов и инженеров для добывающей отрасли и энергетики. Программы предлагают создавать с работодателями, а учебу организовать дистанционно или модульно. По оценке властей, филиал сократит кадровый дефицит и расширит выбор профессий для школьников. Этим летом 801 подросток Чукотки получил первую зарплату. Школьники работали курьерами, официантами, вожатыми, занимались благоустройством и организацией мероприятий. Помощь в трудоустройстве оказал региональный кадровый центр. Помимо зарплаты, подростки получали материальную поддержку – 10 тысяч рублей в месяц при временном трудоустройстве и 27 тысяч в трудовых отрядах. Работодателям компенсировали 3 зарплаты сотрудника. На программу выделили около 27 миллионов рублей. Участвовали молодые люди от 14 до 18 лет, согласие родителей или опекунов. Чукотка знакомит гостей ВЭФ со вкусами Крайнего Севера. В павильоне на выставке улицы Дальнего Востока подают блюда из оленины, борщ, пельмени и ломоть, а также новинки – пельмени из 3 видов лососевых и перловку по-купечески с олениной. Гостям также представят культуру коренных народов, мастер-классы по косторезному искусству, программу ансамбля «Эргерон» и видеопанель «Люди Чукотки». Между тем, Юрий Трутнев высоко оценил павильон нашего округа на форуме. Заместитель председателя правительства отметил площадку на улице Дальнего Востока. Павильон оформлен в виде яранги. У входа установлена копия памятника 180-му меридиану. На интерактивной карте можно выбрать населенный пункт, температуру и ветер, чтобы увидеть пургу, полярную ночь или северное сияние. Вице-премьер заявил, что регион представлен современным и перспективным. Гостям также показывают работу резчика по моржовому клыку и плащ из кишок моржа. Рассказывают об Баймском комбинате, туризме и реконструкции порта проведения. На сегодня у меня все новости. В студии была Елена Тамбова. До встречи в эфире завтра.

0: Минутка здоровья.
1: Количество токсических поражений печени увеличилось на 400% с 2000 года. Ученые из Университета Вирджинии выявили резкий рост числа поражений печени из-за лекарств с 2000 года. Главным фактором риска стало употребление препаратов на основе парацетамола. За период с 2000 по 2024 год количество обращений из-за токсических повреждений печени выросло почти на 400%. Специалисты изучили травмы, вызванные ксенобиотиками, веществами, которые не встречаются в организме человека. В эту категорию входят лекарства, пищевые добавки, алкоголь и загрязнители окружающей среды. Всего было выявлено 220 160 подобных случаев. Число отравлений комбинированными препаратами с парацетамолом снизилось на 60-85% после введения ограничений регулирующими органами. Однако число травм от чистого парацетамола продолжало стабильно расти все 24 года. Это говорит о том, что препарат остается ведущей причиной обращений к токсикологам. Женщины сталкивались с такими травмами чаще, чем мужчины. Второе место среди причин токсического повреждения печени занял алкоголь. Такие случаи часто фиксировались среди мужского населения. При этом во время пандемии число алкогольных поражений печени выросло у представителей обоих полов. Эксперты связывают это с изменением образа жизни и повышением уровня стресса. Исследователи также зафиксировали рост травм, вызванных стимуляторами и нелегальными веществами. Определенную долю составили отравления растительными и пищевыми добавками. Влияние экологических токсинов также внесло свой вклад в статистику. Однако эти причины встречались значительно реже, чем отравление медикаментами. Специалисты напоминают, что лекарства следует принимать строго по назначению врача и согласно инструкции. Особую осторожность нужно проявлять при употреблении нерегулируемых веществ и добавок. Данные подчеркивают важность работы токсикологических центров в мониторинге угроз. В будущем медики планируют определить группы населения, наиболее подверженные риску.
0: Минутка здоровья.

0: Ленинградской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
1: В Забайкале действуют сотни очагов.
0: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
2: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
3: Радио «Пурга».

0: Реклама на радио Бурда. Внимание, жители и гости города Анады! Рады сообщить, крытый ледовый каток вновь открывает сезон массового катания. Открытие состоится в пятницу, 4 сентября. Вас ждут два сеанса в 18.00 и в 20.00. А в субботу и воскресенье расписание еще удобнее. Кататься можно будет в 14, 16, 18 и 20.00. Каждый сеанс длится 1 час, чтобы вы могли насладиться катанием в полной мере. Стоимость билета для детей до 14 лет – 150 рублей, для взрослых – 250 рублей. За подробностями звоните по телефону 260-89. Приходите, будет здорово!
1: Телефон рекламной службы 2-80-11.

0: Гениально! Гениально! Гениально! Гениально! Гениально просто!
1: Сейчас раскрою простой способ проверки натуральности меда прямо на кухне. Для этого вам понадобится плоская тарелка. Поместите небольшую порцию меда на дно, затем очень аккуратно добавьте немного воды, стараясь не смешивать слои. Теперь начинается самое интересное. Начните вращать блюдце по кругу. Если перед вами настоящий неразбавленный продукт, то под воздействием центробежной силы на дне проявится четкий узнаваемый узор пчелиных сот. Так вы легко определите его природное происхождение.
0: Гениально просто! Пробуйте и делитесь!

0: Радио «Пурга» и филиал фонда «Защитники Отечества» по Чукотскому автономному округу представляют программу «Поможем своим». Все о поддержке ветеранов специальной военной операции и семей погибших бойцов.
1: В 2025 году в России введен новый порядок диспансеризации для ветеранов боевых действий, участников специальной военной операции. Теперь они имеют право на внеочередное бесплатное медицинское обслуживание по всей стране в рамках программы обязательного медицинского страхования. Чтобы воспользоваться этим правом, необходимо возобновить полис обязательного медицинского страхования в страховой медицинской организации, предоставив паспорт и СНИЛС, или подать заявление через портал госуслуги, выбрав страховую медицинскую организацию. Диспансеризация включает консультацию врачей различных специальностей, лабораторные исследования, диагностические процедуры, такие как флюорография и ЭКГ. Это обследование поможет определить индивидуальную программу восстановления для ветеранов и лечения для членов их семей. Медицинская помощь участникам специальной военной операции оказывается в первоочередном порядке. Это включает обязательное проведение диспансеризации с расширенным перечнем специалистов. Фонд «Защитники Отечества», территориальный фонд обязательного медицинского страхования и медицинские организации работают в тесном сотрудничестве. Это позволяет эффективно организовать медицинскую помощь для ветеранов боевых действий. Диспансеризация проходит в два этапа. Первый этап – определение факторов риска, сердечно-сосудистого риска, а также проведение осмотров на выявление онкологических заболеваний и краткое профилактическое консультирование. Второй этап – дополнительное обследование и уточнение диагноза заболевания. Все необходимые мероприятия должны быть организованы в течение одного месяца с момента получения данных об участнике специальной военной операции и проведены в течение одного рабочего дня. Если дополнительное обследование невозможно провести сразу, их организуют в течение 3 рабочих дней для городских жителей и 10 рабочих дней для сельских. Также предусмотрены отдельные положения для зубного протезирования и получения лекарственных препаратов во внеочередном порядке за счет бюджетных средств. В Чукотском автономном округе увеличена компенсация за зубопротезирование до 45 тысяч рублей, что позволяет ветеранам специальной военной операции получать современные материалы для протезов. На всех этапах оказания медицинской помощи участники специальной военной операции имеют право на консультирование медицинским психологом. Это может быть как по собственному желанию, так и по направлению лечащего врача. Психологическая помощь особенно важна для ветеранов, так как многие из них сталкиваются с посттравматическим стрессом и другими эмоциональными трудностями. В филиале фонда «Защитники Отечества» по Чукотскому автономному округу в ежедневном режиме с 14 до 18 часов ведет прием медицинский психолог, готовый оказать поддержку. За дополнительной информацией можно обратиться к своему социальному координатору или по телефонам 8-427-22-210-51 и 8-422-210-60.
0: Радио «Пурга» и филиал фонда «Защитники Отечества» по Чукотскому автономному округу представляют программу «Поможем своим». Все о поддержке ветеранов специальной военной операции и семей погибших бойцов.

0: Новости на радио Пурга.
1: Еттек, спасем тещет капангасте, на нам началось эом Анна Гроширингам. Гакашети ёшин от Мексиль, этно тагаймас Антон Вак, Западноозерная. Ганка Мексиль, не на токен газ, ренут я ёш кашувинтинэнгу в энг. Но тагаймас Антон Вак на Мексиль тваке над Пакирыш от Мексиль, это Россия кенат, анк Амкути, Белоруссия кенат. Амаш это кликин рог паруш орайш от анканайпы. Гакашети ёшин от айве кликин аннен паруш. Нет, очкен кашети ёрганан к Россиян от Мексиль избирком гапы. Нетенг эл. Транкет онгатан рамгонга таван кашети йокенат ашот кышкенкен рог парушкау каан мать эшхитагнепы. Наматваш аш ойош кашти депутатты госдумагтын к амурген парламентагтын эскэк ойош кашама эрам намнамкен. Фэнга кинэн шэш ветхау гэшкэшин рвэнтэк инженера кэн эквакашет коран рэнут. Ринэн шэнгат Россия кэн технологический университет айпэ мирэа. Гавить хаушина терам, кашил юшать хрен департамент тайпы Арюна Байкова, амта кашхан и нэншэш энэк вакашет курак Андрей Тимошенко, мейнин гемиксир шейвашин в энгэты. Муры гнутэк я ёшкаште миксир эт IT-специалиста нон, ам инженера но, некем но тагаймас Антон вак, ам тэкэн гэкэн миксирэн вак. Ир каше ёшкаште инэн кэшит кукин эт миксир тэнмас этр, энут этр томгав ёшкаште га миксирэн шаш ама предприятия ипы. Инкуна нэтэнгэ гюшетэр кэн эт миксир эт кэрмагдэ тэн инэш эт. Нкэн миксир тэнмас ан пэлли нэрэй тэн эт федеральный ведомствок. Генрультеллин ойым кын нымнымак угольные копия каса информагентства и Пачукотка пангльтеллиргат. Тангамыль этэн ойнл ататьян вон генрультеллин ринганангатван ва каса, мэр аттаян натвакэн ээк Мария. Мигсил генрультеллин мэнгатлэс Урал ngoit yan itsqewo ngirak 1758 tonnat anq omngui ngui gen ereushin f angete qolemr atyan vete gemeksirellinat kompaniya ipa alliance stroy proyekt pakirish at chibaksargpe rakagetillinat ngiraklikkin kilkinken millionat manit na kampallang gemeksirplitkulinat kelyet miksiretalqaltisit айнгай эльхтагнеты. Администрация и папангльтелергат муниципалитетак натвакан от оптит ар мар аттаянват. Рейнрультенгат тите романиш онгат. Инан кашров янвак улицы Дальнего Востока гамгошен миксиретак мурген ванван минк ремкаш ната ангарканат мургнута кинат тейнгетти. Кутти рошкаште кората кесхепы ртаангат ковьотте кытур неме нетей кырканат мурген уишэ. Нетей кэмэн кэнатир ама аннепы. Хош мурыг павильонак ешиуаш ангиушин ин конши ипэг сингу ремкаш анинэльхи кинат мургнута кинат рошкаште. Мурген Энан кашров янвак ремкаш энэш уркан культура кен ваорган мурген аван наматваш эн. Нта анканат ванката менгэш атак ганаматваш ама оашайпы. Нине ите кэнат мэшаот ансамблен эргэр он видео панель гэпы. Нинан кашров канат мургенат кэтпы наматваш ат. Рэгин миксир анк ам ваорган. Муткетэгнэгэт эс атау эргатаунеты.

0: Реклама на Радио Бурда.
1: Удивляюсь, как он такой маленький, а так быстро бегает.
2: Да, от родителей иногда требуется скорость. Но есть место, где забота однозначно в том, чтобы не торопиться. Это дорога. Соблюдайте скоростной режим. Пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
3: Ролик разработан госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
0: Телефон рекламной службы 2-80-11.

0: Не учи ученого.
1: Искусственный интеллект по 9000 фото научился выявлять болезни томатов. Ученые представили ИИ-алгоритм, который распознает болезни томатов по фото с точностью более 99%. Система анализирует листья так же, как опытный агроном, и работает даже на снимках с экрана. Благодаря уникальному набору данных по листьям томатов из почти 9000 изображений, прорыв в области обнаружения болезней сельскохозяйственных культур с помощью искусственного интеллекта позволит сократить потери урожая и риски для здоровья, связанные с использованием химикатов. Чтобы искусственный интеллект работал точнее и быстрее, ученые использовали особый алгоритм, который учит систему смотреть на лист так же, как и опытный агроном. Сначала замечать важные признаки – цвет, текстуру, края пятен, а потом фокусироваться именно на больных участках, игнорируя лишнее – почву, тени, фон. Это делает анализ быстрым и точным, даже если фото сделано на телефон в поле. Точность распознавания превысила 99%, что раньше удавалось только в идеальных лабораторных условиях. Такая технология особенно полезна для фермеров. Раньше они зависели от визуального осмотра, который занимает время и может привести к ошибкам. Теперь с помощью простого телефона можно быстро узнать, чем болеет растение, и вовремя начать лечение. Это снижает потери урожая, помогает реже и точнее использовать химикаты, что полезно и для урожая, и для природы, и для здоровья людей. Особенно это важно в регионах, где сложно вызвать агронома. Ученые считают, что такие ИИ-модели – шаг к умному земледелию, когда решения принимаются на основе данных, а не только опыта. В будущем подобные системы могут охватить не только томаты, но и другие культуры. Сейчас ученые работают над тем, чтобы внедрить эту технологию в реальную сельскохозяйственную практику и помочь фермерам по всему миру выращивать урожай эффективнее и быстрее.
0: Не учи ученого!

лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: все, что меня вдохновляет. Все, что делает меня сильнее. Все, что отлично на мне сидит. Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».
1: Есть в мужском гардеробе вещи, которые остаются актуальными по много лет. Вспомнить хотя бы ту же рубашку поло или брюки-чиносы. Но некоторые тенденции имеют свойство превращать тебя в гостя из прошлого, если зазеваешься и не заметишь, что они напрочь вышли из моды. Так что советую провести ревизию гардероба, чтобы выудить оттуда именно такие раритеты. Первое, что стоит унести на свалку – обувь с квадратным носком. Привет из 90-х. И что удивительно, туфли с квадратными носами до сих пор можно встретить в сочетании со спортивными штанами. Надеюсь, ты сейчас не покраснела, это точно не про тебя. Нашел на полке джинсы с рваными краями брючин, неси в утиль. Может быть, на школьнике это и смотрится нормально, но на взрослом уже нет. Прекращай подметать асфальт лохмотьями, лучше сделай двойной подворот, так моднее и аккуратнее. И, конечно, неси вон из дома широкие галстуки, это прошлый век. Галстук задает баланс всему костюму, его ширина должна быть пропорциональна ширине воротника пиджака.
0: Территория мужчин.
1: Если активно занимаешься спортом или работа связана с постоянным умственным напряжением, обязательно поддерживай организм изнутри. И не аскорбинкой, а полноценным питанием. В частности, у тебя не должно быть недостатка в незаменимых ненасыщенных омега-3 кислотах. Кстати, доказано, что они уменьшают боль в мышцах после тренировок и ускоряют восстановление. Почему кислоты называют незаменимыми? Все просто, они не синтезируются в организме, так что мы должны усваивать их из пищи. Имея в виду, они крайне важны для сердца, нормальной работы мозга и нервной системы. Так что в твоем меню обязательно должна появиться печень трески, скумбрия, тунец, грецкие орехи, льняное масло и масло рапса. И главное, получить избыток омега-3 из продуктов невозможно, так что употребляй эти продукты регулярно.
0: Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».

В окрестностях Нутепельмена сохранился уникальный памятник истории. Это чукотское укрепление в виде кольца из вертикально поставленных каменных плит. Относится к времени войн Чукчей с казаками Дмитрия Павлуцкого. А было это в 1730-е годы, однако. В Нутепельмене на радио «Пурга» можно услышать много еще чего интересного на частоте 101 и 6 FM.

0: Открывайте карты, собирайте рюкзак. Впереди новое открытие. Вместе далеко пойдем.
1: Здравствуйте, друзья! Сегодня нас ждет город, где тысячелетняя история встречается с детским смехом, а восточные сказки с современными развлечениями. Это Казань, столица Татарстана. Идеальный маршрут для путешествия всей семьей.
2: Приземляемся в новом городе.
1: Да, Казань – это не только величественный Кремль и мечети. Это еще и город, где юных исследователей ждут настоящие приключения. Например, в музее Чак-Чака можно не только попробовать эту хрустящую сладость, но и самому ее приготовить. А в Союз-мультпарке ребенок может шагнуть прямо в любимый мультфильм и даже создать своего героя.
2: Путешествуем всей гурьбой.
1: Хотите увидеть всю Казань за час? Добро пожаловать в музей городской панорамы с ее миниатюрными копиями. А для погружения в татарскую культуру всей душой отправляйтесь в этнокомплекс Туган-Авылым. В эту родную деревню с ее домами, ремеслами и ароматной кухней. И, конечно, всеобщий восторг – это гигантский аквапарк «Ривьера». Горки, бассейны, теплые волны. Здесь радости хватит и детям, и взрослым.
2: Дорога приключений.
1: Красота Казани еще и в ее доступности. Прямой перелет из Москвы займет всего 1.5 часа. Город встречает гостей развитой инфраструктурой, понятным транспортом и массой вариантов жилья на любой вкус и бюджет. Это тот случай, когда яркие впечатления начинаются легко и комфортно. Так что собирайте чемоданы. Из Казани вы привезете новые знания, сладкие воспоминания и восторг ваших детей. Помните, самые ценные открытия – те, что мы делаем вместе.
2: Помните, где бы вы ни были, вместе далеко пойдем.

Прямо тебя ждут в толпе. Мальчики на стиле, девочки на красоте. Юбки покороче, ноги словно от ушей. Я хочу с ней, я хочу с ней. Залетел на заднее, опускаю окна. Я тону в глазах, ее накрывают волны. Эту ночь мы надолго все запомнили. Газ на полную, капюшон на голову.

языка, грустный разговор, памятный браслет заберу с собой. Наши уже спят, тише не буди, расскажи, что там ждет нас впереди. Так давай запоем, хоть толпой, хоть

0: Семья, прошу к столу.
1: Мам, да сейчас доиграю.
2: Ну, мам, я не хочу суп.
3: Милая, давай через полчасика.
0: Так, сели, поели.
4: Привет всем, кто любит не только есть, но и вкусно готовить. В эфире Екатерина Трегуб в программе «Сели, поели». Готовы пополнять свою поваренную книгу новым рецептом? Тогда записывайте внимательно. Сегодня приготовим вкуснейший ростбиф. Главный его секрет – правильное мясо. В идеале это должна быть мраморная вырезка. Соус можно подать любой. Я предлагаю горчичный, так как он для меня идеально сочетается с мясом. На гарнир берите овощи. Что нам понадобится для ростбифа? 1 кг говядины, 5-7 горошин черного перца, 1 чайная ложка сушеного розмарина, 1 чайная ложка прованских трав, столовая ложка соли и 3 столовых ложки растительного масла. А для соуса возьмем 5 чайных ложек горчицы, 3 чайных ложки каперсов, 2 столовых ложки растительного масла, 5 столовых ложек лимонного сока и молотый перец. Как готовим? Горошины перца нужно растолочь в ступке. Добавим травы, соль и масло. Полученной смесью натереть мясо. Стянуть кулинарной нитью, выложить в форму для запекания. И запекать при температуре 250 градусов в течение 10 минут. Затем температуру снизить до 180 градусов и запекать еще 30 минут. Готовый ростбиф вынуть из духовки, накрыть фольгой и оставить на 20-30 минут. Затем снять нитки и нарезать на порции. Смешать горчицу и каперсы. Добавить лимонный сок, масло и перец. Все хорошо перемешать и подать к ростбифу. Пробуйте с удовольствием. Приятного вам аппетита и до новых рецептов.
0: Сели, поели.
5: Радиоканал «Радио Пурга» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Магаданской области и Чукотскому автономному округу.
6: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер 2-49-3061 от 8 октября 2014 года.
5: Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

Вот почему у нее такое классное настроение. А потому что она радуется тому, что не курит и вам не советует. Радио Пурга предупреждает, курение вредит здоровью.

вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вивальди.

еще свет темных аллей, где моя Мишель. Через Арбат до набережной, как группа Марсель. Тебя я не вернул, лишь день, когда мы встретились. Я календарь перевернул, и там снова третий.

0: Факты. Факты. Факты. Программа об интересных фактах. Территория фактов. Фактов.
1: Как вы думаете, как появилось понятие «интеллигенция» и кто ввел его в наш обиход? Само слово пришло в русский язык из латинского «intelligentia», означающее «разум» или «понимание». В немецком же языке существовало слово «intelligenz», обозначающее просвещенные слои общества, но не более того. У нас же этот термин получил совершенно особое звучание. Впервые его употребил еще Василий Жуковский в дневниковых записях, но широкое распространение оно получило лишь в 1860-х годах, благодаря писателю Петру Бабарыкину. Именно он закрепил за интеллигенцией значение социальной группы людей, занятых умственным трудом, наукой, искусством и педагогикой. Интеллигенция всегда воспринималась не просто как класс образованных людей, а как особая прослойка общества с высокой моральной ответственностью.

0: Женские темы каждый день. В программе «Территория женщин».
1: Японское кимоно снова завоевало мировые модные подиумы, и модницы приняли эту новость с восторгом. Тем более, что дизайнеры предложили более смелый вариант этого предмета одежды. Кимоно стало короче, легче и сексуальнее. Сочетать его можно практически с чем угодно. Самый простой образ в паре с джинсами. Если выбрать кимоно из плотного атласного материала с вышитой росписью, то вы получите наряд, достойный вечернего выхода в свет. А из аксессуаров отлично подойдут саба и небольшая сумка-торба. Либо вы можете взять с собой изящный клатч. Если речь идет о жарком летнем дне, то кимоно можно сочетать с широкими шелковыми брюками яркого цвета – красные, зеленые, синие. Запомните, кимоно любят броские сочетания. Дополните образ открытыми босоножками на шпильке и будете выглядеть истинной царицей. Ну и, наконец, среди трендов замечены и блузки в стиле кимоно, и пальто, и платье. Будьте уверены, такой крой всегда поможет вам продемонстрировать свою утонченность и женственность, а заодно и изысканный вкус. Летние вечеринки у бассейна с коктейлем цвета вырвиглаз. Где еще можно вообразить такое буйство красок и веселья? И если вы получили приглашение на один из таких праздников жизни, нужно продумать образ до мелочей. Вы должны выглядеть ярко, и макияж тоже приветствуется броский. Как насчет блесток, девушки? Имейте в виду, в трендах звездная пыль на лице. Блестки могут быть щедро рассыпаны и по плечам, и нанесены на скулы, на веки и губы. Ваша задача — создать сияющий и беззаботный образ. Для покрытия кожи достаточно базы под макияж и консилера. Именно на них будут крепиться блестки. А можно подойти к делу еще креативнее. Нарисуйте на лице звезды серебряным карандашом. Останется подкрасить ресницы, сделать игривые стрелки водостойкой подводкой и покрыть губы розовым блеском.
0: Территория женщин.

0: начинается новый сезон.
1: Бросить курить – это просто. Нужно только захотеть. Радио «Пурга» за здоровый образ жизни. Курение вредит здоровью.

0: знаете ли вы?
1: Вороны обладают выдающимися когнитивными способностями. Они могут решать сложные задачи, использовать инструменты и даже планировать будущее. Исследования показывают, что их интеллект сопоставим с детьми в возрасте 4-5 лет, что делает их одними из самых умных птиц.
0: Теперь буду знать.
2: Радиоканал «Радио Пурга» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Магаданской области и Чукотскому автономному округу.
3: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер 2-49-3061 от 8 октября 2014 года.
2: Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

Есть такая профессия – Родину защищать. Сегодня нашей стране нужны отважные люди, герои нашего времени. Защитник Родины – почетная и благородная профессия. Когда мы исполняем свой долг перед Отечеством, мы делаем это ради следующих поколений. Мы стремимся сохранить нашу землю, нашу культуру и наши традиции. В этом заключается ценность и важность нашего дела. Сегодня каждый житель Чукотки может последовать примеру отважных воинов и пойти на службу по контракту. В свою очередь, государство и правительство региона обеспечивает оказание социальных гарантий военнослужащим и их семьям. Единовременная выплата при заключении контракта на срок от года и более – 3 миллиона рублей. Дополнительно выплачивается единовременная выплата при заключении контракта в войска беспилотных систем – 400 тысяч рублей. Отпуск до 75 дней с бесплатным проездом. Ежемесячная заработная плата от 220 тысяч, которая зависит от звания и должности. Особые социальные гарантии и жилищное обеспечение. Все это при заключении контракта на срок от года и более. На период оформления документов и прохождения медкомиссии предоставляется проживание и питание. Восстановление военного билета при утрате в кратчайшие сроки. Подробности можно уточнить в военкоматах по месту жительства или по телефону горячей линии в Анадыре 6 90 95.

0: Радио «Пурга».
1: Ничего я никому не скажу, ничего никому не скажу. Ничего я никому не скажу, ничего не скажу, и не надо жужу.

мне нужен твой совет. Я, кажется, запутался немного, но я сильнее всех, когда уверен, что меня ждут дома.

всю жизнь что-то ищем. Любовь, работу, друзей, дело своей жизни. Единственное, что нам не приходится искать, это

0: Гениально. Гениально. Гениально. Гениально. Гениально просто.
1: Если вас или ваших близких мутит в машине, поезде или самолете, знайте, это конфликт между глазами и внутренним ухом. Мозг получает противоречивые команды, а движение вызывает тошноту. Чтобы облегчить это состояние, смотрите строго вдаль, фиксируя взгляд на неподвижной точке, например, на линии горизонта. Прижмите голову к подголовнику. Это стабилизирует вестибулярный аппарат. Ешьте только легкие закуски, вроде крекеров или банана, и пейте воду, избегая жирного и кофеина. Обязательно обеспечьте приток свежего воздуха, открыв окно или включив вентиляцию. И главное, отложите телефон и книгу. Экраны только усиливают дискомфорт. Помните, медикаменты эффективны, но могут вызывать сонливость, поэтому принимайте их только если уверены в реакции организма.
0: Гениально просто! Пробуйте и делитесь!

0: умят.
1: Отчего белоствольные все понимают?
0: У дорог, прислонившись по ветру, стоят.
1: И листву так печально кидают. Я пойду по дороге простору, я рад.
0: Может, это лишь все, что я в жизни узнаю.
1: Отчего так печальные листья летят
0: под рубахой

0: махнет на прощанье рукой и за мною калитку закроет.
1: Отчего так в России березы шумят?

0: Уважаемые граждане, полиция предупреждает. Вам позвонили и представились сотрудником банка, сообщили о подозрительных операциях по вашим счетам. Для сохранения сбережений вам всего лишь необходимо назвать персональные данные, реквизиты банковских карт и одноразовые пароли, которые поступают с помощью СМС-сообщений. Не верьте, это мошенники. Настоящие сотрудники никогда не запрашивают подобную информацию.
1: Позади белый снег в пустыне синий, там, за кормой, дом остался мой. В океане пенных далей растворю печаль твою.

0: все, что меня вдохновляет. Все, что делает меня сильнее. Все, что отлично на мне сидит. Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».
1: В мире автомобилей есть по-настоящему культовые экземпляры, которые без преувеличений изменили мир. Вспомни про культовую немецкую малолитражку Трабант. В 1958-м создатели этой модели решили посадить за руль всех жителей страны и предложили проект ультрадешевого и простого в производстве авто. Каркас Трабанта был обычным, из стальных труб, а вот кузов инженеры сделали из прессованных отходов хлопка и фенольной смолы. Несмотря на плохонький движок, Трабант все же завоевал популярность. В итоге авто стало символом ГДР. И еще одна невероятная тачка – Toyota Prius. Автомобиль с гибридным двигателем – главный аргумент зеленых в пользу экологически чистого транспорта. Большую часть времени машина движется за счет электроэнергии, лишь изредка подключая бензиновый двигатель. Тачка сошла с конвейера в 2000-м, и сейчас это самый популярный гибрид в мире. Журнал Time даже включил ее в ежегодный рейтинг самых влиятельных людей мира, и редакцию не волнует, что Prius не человек.
0: Территория мужчин.
1: Просыпаться каждый день пораньше, проводить утро бодро и продуктивно – идея заманчивая. Но мечты о такой жизни вдребезги разбиваются, а лень и нежелание приложить маломальские усилия. До двух ночи рубишься в танки, утром отскребаешь себя от кровати и снова не успеваешь позавтракать и начистить как следует ботинки. Что делать? Для начала разобраться, как вообще сделать утренние часы комфортнее. Возможно, ты плохо спишь. Свет в коридоре, шум за окном. Что именно мешает? Постарайся избавиться от отвлекающих факторов. Можно прибегнуть, в конце концов, к маске на глаза и берушам. А еще непременно составь на утро определенный распорядок – душ, завтрак, сборы на работу. Выбиться из колеи легко, когда есть план, действовать проще. И главное, мотивируй себя выходить из дома не позже 7 утра. В это время на дорогах меньше пробок, и ты лишишь себя извечной нервотрепки.
0: Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».

0: Brown eyes.
1: И олени пасутся под музыку. Радио Бурка.

0: Открывайте карты, собирайте рюкзак. Впереди новое открытие. Вместе далеко пойдем.
1: Приветствую вас вновь в эфире программы «Вместе далеко пойдем», где каждый город становится сказкой, а каждая улица – страницей истории.
2: Следующая точка назначения.
1: Сегодня мы летим в Сибирь, но не за холодом, а за чудесами. Встречайте Тобольск. Город белокаменных стен, ангелов на крышах, сказочных коньков и настоящих царских тайн.
2: Перелетим в другое измерение.
1: Начнем с небес. Ангелы Тобольска не просто скульптуры, а целая игра-прогулка по городу. Находите QR-коды у крылатых стражей, сканируйте и узнавайте тайны. И город открывается как книга. Тайны, мифы, легенды. Дети бегут от ангела к ангелу, взрослые читают и удивляются, сколько всего спрятано в старом сибирском городе.
2: Следующая локация.
1: Дальше тюремный замок. Да-да, тот самый, где сидели декабристы и политические узники. Но сегодня здесь не мрак, а музей с интерактивными экспозициями и даже квестом для подростков. Попробуйте сбежать из камеры 19 века или расшифруйте послание узника. История живая и очень увлекательная.
2: Следующий пункт.
1: А теперь для самых маленьких и для тех, кто в душе ими остался. Сквер имени Ершова. Уютный, зеленый, со сказочными статуями. Здесь оживают русские сказки. Вот скачет конек-горбунок, там парит жар-птица. А рядом Иван-дурак с мешком приключений. Идеальное место для фото, игры и внезапной сказки на скамейке. Дети узнают героев, а взрослые вспомнят детство.
2: Погружаемся в историю.
1: И финал маршрута – тематический парк Тобол. Созданный для кино, он стал отдельной вселенной. Гуляйте по реконструированным улицам 17 века. Примерьте костюм стрельца или купчихи. Попадите на шоу с фокусниками и богатырями. Здесь даже воздух пахнет пряностями и порохом со вкусом истории.
2: Как добраться?
1: Добраться просто. Из Москвы 3 часа полетом. Оттуда комфортный автобус или такси. Час пути. И вы уже в Тобольске, под белокаменными стенами Кремля.
2: Напоследок.
1: Тобольск, где ангелы стоят на улицах, а сказки в скверах. Он не кричит о себе, но надолго остается в памяти. Он для тех, кто любит города-загадки.
0: Помните, где бы вы ни были, вместе далеко пойдем.

0: Радио Пурга.
1: Радио Пурга.
2: Все не то, все не так. Я твой друг, ты мой враг. Как же так? Все у нас с тобой.
3: Я помню этот день с тобой, он навечно судный. Твой бой до сих пор не

Мишель. Ищу свет темных аллей, где моя Мишель. Через Арбат до набережной, как группа Марсель. Тебя я не вернул, лишь день, когда мы встретились. Я календарь перевернул, и там снова третий.

0: 3 сентября. День прощания, день, когда горят костры рябин, как костры горят. Обещания в день, когда я совсем один.
1: Ехал по трассе, слева поле горело, так что на дороге плохо видно было.
2: И что ты сделал?
1: Ну а что я сделать могу? Не бежать же затаптывать.
3: Вы можете остановить большую катастрофу в самом начале. Увидел пожар? Звони в лесную охрану. 8 800 100 ровно 9400. Запомнил? 8 800 100 ровно 9400.

едва-едва проснулся, едва-е четыре сделал ход. Осталось дописать строку, но кончился твой энерджайзер, кончился. Мимо идет мужик, от смеха корчится. Ты видишь исключительно усмешки на лицах и

Если где-то есть Бог, Он от нас далеко, Он рождественской пулей ушел в молоко, Ты сам достигнешь того, к чему здесь каждый стремится. И вдруг обнаружишь,

0: Семья, прошу к столу.
1: Мам, да сейчас доиграю.
2: Ну, мам, я не хочу суп.
3: Ну, милая, давай через полчасика.
0: Так, сели, поели.
4: Привет, друзья, у микрофона Екатерина Трегуб. В эфире программа «Сели, поели». Сегодня приготовим очень вкусное и сытное блюдо – греческую мусаку с баклажанами. Мусака – это традиционное блюдо на Балканах и Ближнем Востоке. Греческая мусака состоит из запеченных слоев. Из нижнего слоя баклажанов с оливковым маслом, среднего слоя баранины с помидорами и верхнего слоя соуса бешамель. В оригинальном рецепте овощи обжариваются во фритюре, но это слишком жирно. Поэтому предлагаю чуть более здоровую, но не менее вкусную альтернативу. Что нам понадобится? 3 средних баклажана, 120 мл оливкового масла, а для мясного соуса 350 граммов бараньего или говяжьего фарша, 2 столовых ложки сливочного масла, 2 луковицы мелко нарубленные, 150 мл сухого белого вина, 2 столовых ложки томатной пасты, 120 мл воды, 2 столовых ложки петрушки нарубленной и щепотка корицы. А для соуса бешамель возьмем 4 столовых ложки сливочного масла, 4 столовых ложки муки, 2 стакана молока, щепотку мускатного ореха, 150 граммов натертого сыра моцарелла и еще 120 граммов дополнительно. Приступаем! Баклажаны моем и снимаем кожуру. Нарезаем кружочками толщиной около сантиметра. Солим, перчим с обеих сторон и оставляем на 30 минут. Затем сполоснем водой и просушим бумажным полотенцем. Сбрызнем каждый ломтик оливковым маслом и обжарим на гриле. Теперь в большой сковороде растопим сливочное масло и обжарим лук 3-4 минуты до мягкости. Затем добавим фарш и готовим еще примерно 5-6 минут, пока он весь не прожарится. Теперь добавляем вино и готовим, пока оно не выпарится. Далее положим в сковороду томатную пасту, нальем воды и посыпем петрушкой, солью, перцем и корицей. Тушим в течение 30 минут, а в это время приготовим соус бешамель. В кастрюле среднего размера растопим сливочное масло. Вмешаем муку и постепенно добавим молоко. Варим, помешивая до получения густого однородного соуса. Теперь добавляем мускатный орех, солим и перчим. Добавим 120 граммов сыра и хорошо перемешаем. Теперь форму для запекания смажем сливочным маслом. Поочередно слоями выкладываем по половине баклажанов и фарша. И так, пока не закончатся ингредиенты. Поливаем мусаку соусом бешамель и посыпаем оставшимся сыром. Поставим в разогретую до 170 градусов духовку и запекаем 40 минут. Дайте мусаке остыть в течение 20 минут. Нарежьте на квадраты и подавайте теплой. Блюдо идеально подойдет для семейного обеда в выходной день. Приятного вам аппетита и до встречи в эфире.
0: Сели, поели!
5: Радиоканал «Радио Пурга» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Магаданской области и Чукотскому автономному округу.
6: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер 2-49-3061 от 8 октября 2014 года.
5: Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

На берегу залива Креста расположился оленеводческий поселок Канергина, который славится самыми крупными оленями на Чукотке. Другими словами, племенными. Их вес может достигать 120 килограммов, что почти в два раза больше, чем у оленей в других стадах. В Канергина оленей пасут под звуки радио «Пурга», которое там слышно на частоте 101,6 FM.

Искал, что давненько изучил, что ты любишь и вообще о чем мечтаешь. Среди самых высоких скал, где видно почти весь мир, даже там видно мне, что ты заяц. Из самых последних сил, но я замер, как и весь мир, как так ты мне объясни? Все, что сейчас мне остается, не грусти. Теперь ты моя рыбка, я ищу тебя среди сети.

Это просто я, это просто ты. Но вокруг такой прям взрослый мир. И да, бывает нам не просто с ним, вопрос лишь с кем. Грузить эту планету как на доске. Ловить моменты, даже те, что на волоске. Даже

0: Реклама на радио Бурга.
1: Когда Пете было 9, он каждое утро заходил в вагон электрички и бежал внутри поезда навстречу столице. Он считал, что так приедет быстрее. Петя вырос, теперь по дороге в столицу пытается всех обогнать в пробке. Не будь как Петя, не совершай неоправданный обгон. Как ни старайся, среднюю скорость потока все равно не превысить.
2: Обгон – это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf.
0: Телефон рекламной службы 2 80 11.

и олени пасутся под музыку. Радио Бурка. Радио Бурка.

0: Факты. Факты. Факты. Программа об интересных фактах. Территория фактов. Фактов.
1: Ипотекой сегодня никого не удивишь. А вы знаете, откуда пошло это слово? Оно появилось еще в Древней Греции, где финансовые отношения между людьми тоже были, причем делом серьезным и зачастую рискованным. Если человек в Афинах или другом греческом полисе занимал деньги у кредитора, он мог оставить в залог свой участок земли. Чтобы зафиксировать это публично и без лишних бумажек, которых, собственно, тогда и не было, на границе участка устанавливали каменную или деревянную табличку, своего рода, скажем так, надгробие над финансовой независимостью. На ней указывалось имя должника и имя кредитора и условия займа. Эта табличка называлась «хипотеке», что дословно означает «подставка», «основание» или «опора».

0: местная.
1: Как бы историческая программа.
0: Календурь.
2: Календурь.
3: Новая Зеландия, 1907 год.
4: Я, работник фабрики игрушек, вчера был вынужден прийти к дому директора ночью и устроить ему скрипичный концерт под окнами. Я делал это 2 часа, да. Я добавлю, что на скрипке ранее я никогда не играл.
5: Я, маляр той же фабрики, навестила нашего директора позавчера, и, выкрасив его авто в глупый желтый цвет, я испытала смутное удовлетворение. Но надолго ли, не уверена.
6: Я директор фабрики игрушек. Моя жизнь невыносимая. Верните с мостовки, прошу вас, пожалуйста.
3: 3 сентября 1907 года в Новой Зеландии были запрещены любые забастовки. Вот трудящимся и приходилось искать альтернативные способы изъявления своего недовольства руководству.
0: Ежедневная.
1: Как бы историческая программа.
0: Календурь.
2: Календурь.

0: Новости на радио «Пурга».
1: Сегодня четверг, 3 сентября. В студии Алексей Тесленко. Здравствуйте. Рекордное число молодежи проголосует на выборах в Госдуму. Более 1,5 миллиона избирателей, которым исполнилось 18 лет, смогут прийти на участки. Об этом заявила глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова. 10 партий опубликовали свои программы. 936 тысяч человек зарегистрировались мобильными избирателями. Свыше 2,5 миллиона планируют голосовать дистанционно. В 36 регионах организовано досрочное голосование для экипажей судов и жителей труднодоступных мест. Уже проголосовали 9 929 человек. Тем, кто не смог проголосовать онлайн, выдадут бумажный бюллетень. Федеральная антимонопольная служба проверит обоснованность розничных цен на сахар в крупнейших торговых сетях России. Запрошены данные за период с 1 июля по 31 августа этого года. Динамика закупочных и розничных цен, объемы закупок и реализации. Анализ охватит все товарные позиции независимо от ценового сегмента. Ведомство оценит, как сети транслируют изменения закупочных цен на полку. При наличии оснований примут антимонопольные меры. Отмечу, что по данным Росстата, цены на сахар выросли на 26% с начала года. Запасы газа в европейских хранилищах к осени снизились до минимума с 2011 года. На конец августа подземные хранилища газа заполнены на 65% против 77% годом ранее. Их запасы составляют 71,5 миллиарда кубометров. Это на 14 меньше, чем в прошлом году. Европа закачала лишь 60% необходимых объемов к зиме. На темпы повлияли конкуренция с Азией за сниженный природный газ, высокие цены и аномальная жара. Евросоюз требует 90% заполнения к декабрю. Король Норвегии Хакон VIII принес присягу перед парламентом. Он пообещал управлять страной согласно Конституции и законам. Это один из важнейших конституционных актов при смене трона, который подтверждает ограниченность власти монарха. На церемонии присутствовала вдова короля Харальда V Соня. Супруга Хакона VIII Мэтта Марит не смогла прийти из-за проблем со здоровьем после пересадки легких. Отмечу, что прошлый король Харальд V, старейший монарх Европы, скончался 28 августа в возрасте 89 лет. Его похороны состоятся 9 сентября. И в завершении выпуска. Офтальмолог Максим Черников объяснил, как школьникам снизить нагрузку на глаза. Об этом сообщает Мир-24. Расстояние до книги должно быть 30-35 сантиметров, а до экрана 40-50. Спина прямая, локти на столе, а стопы на полу. Освещение. Общий свет плюс настольная лампа на 40-60 ватт. Для правшей свет слева, а для левшей справа. Также важно соблюдать правило 20 на 20. Каждые 20 минут смотреть вдаль 20 секунд. После 18.00 включайте ночной свет. Если возникнут жалобы, то обращайтесь к врачу. На этом пока все. До встречи в эфире через час.
0: Радио «Пурга». Радио «Пурга». Музыка со скоростью 30 метров в секунду.

0: Женские темы каждый день в программе «Территория женщин».
1: Многие из нас, поддавшись моде на натуральные масла, начинают выбирать для себя в магазине самые ароматные субстанции. У масла подсолнечника и оливы запах не очень, зато у масла кокоса совсем другое дело – тонкий и сладковатый. Так и тянет попробовать на вкус. И, кстати, не стоит себе в этом отказывать. Масло кокоса используют для очищения организма и для улучшения обмена веществ. В нем много витаминов и минералов, так что применение можно найти массу. Главное – выбирать натуральное нерафинированное масло высокого качества. Принимайте его по столовой ложке один раз в день в течение недели, и токсины покинут ваш кишечник. А еще кокосовым маслом можно полоскать полость рта. Это удивительный продукт, который обладает антибактериальными свойствами. Масло лечит болезни десен, убивает вредные бактерии и освежает дыхание. Одной чайной ложки перед чисткой зубов утром вам будет достаточно. Красивые ноги – это сильнейшее женское орудие соблазнения. И чем теплее за окном, тем более открытой становится одежда. Какими бы стройными ни были ваши ноги без гладкой кожи, эффекта вы не произведете, так что не ленитесь обновлять кремы, масла, лосьоны и молочко. А если речь идет о креме для стоп, лучше выбирать те средства, которые содержат глицерин, витамин Е, прополис и комплекс фруктовых кислот. Все это прекрасно смягчает кожу и избавит вас от мозолей и натоптышей. Ну и помните, что движение – это не только жизнь, но и красота. Если от природы ваши ноги не слишком совершенны, можно и нужно вылепить себе соблазнительные формы икр и бедер при помощи фитнеса. Ногам идут на пользу прыжки со скакалкой, пробежки, а также велопрогулки.
0: Территория женщин.

0: down.
1: Вот и лето прошло. Радио Пурга.

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Алексей Тесленко. Здравствуйте. Роснедра помогут усилить геологоразведку на Чукотке. Перспективы добывающей отрасли обсудили на Восточном экономическом форуме представители округа и Федерального агентства по недропользованию. Как сообщил Владислав Кузнецов, власти округа обсудили развитие добывающей отрасли с заместителем главы Роснедр Асламбеком Гермахановым. Как отметил губернатор, геологическая изученность Чукотки сегодня составляет около 35%. Поэтому у региона сохраняется большой потенциал для открытия месторождений и роста добычи полезных ископаемых. Эта отрасль остается одним из главных источников доходов местного бюджета. Полученные средства направляют на развитие территории и улучшение условий жизни. Еще одной темой стала работа с инвесторами. Власти намерены привлекать крупные компании, которые готовы развивать производство и строить нужную людям инфраструктуру. Участники встречи также обсудили, как упростить процедуры для бизнеса и при этом сохранить контроль за работой недропользователей. 801 подросток Чукотки этим летом получил первую зарплату. В округе завершается летняя кампания по временному трудоустройству несовершеннолетних. Школьники были курьерами, официантами, вожатыми, занимались благоустройством города и организацией культурных мероприятий. Работать можно было как в трудовых отрядах, так и в рамках временного заключения контракта. Как сообщает Департамент социальной политики, помощь молодым соискателям оказал региональный кадровый центр. Помимо зарплаты, несовершеннолетние работники получают и материальную поддержку от государства. В этом году при временном трудоустройстве она составила 10 тысяч рублей в месяц, а в случае присоединения к отряду – 27. Работодатели также получают компенсацию в размере 3 зарплат несовершеннолетнего сотрудника. На реализацию программы в этом году правительство выделило около 27 миллионов рублей. В акции участвовали молодые люди в возрасте от 14 до 18 лет с согласия родителей или опекунов. ВСУ нанесли массированный удар по образовательным учреждениям Энергодара. Повреждения получили 4 детских сада и общеобразовательная школа. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Болицкий. По его словам, киевские силы целенаправленно атаковали социальную инфраструктуру. Инцидент обошелся без пострадавших. На месте работают экстренные службы. Оценивается ущерб. Руководство региона осудило атаку на гражданские объекты. Белый дом опубликовал карту, на которой Ормузский пролив назван проливом Трампа. Подпись гласит, что звучит неплохо. Ранее Трамп переименовал озеро Онтарио в озеро Америка, несмотря на протест премьер-министра Канады Марка Карни. В январе прошлого года президент США аналогично изменил название Мексиканского залива на американский. Мексиканский лидер Клаудио Шинбаум заявила, для остального мира залив останется мексиканским. И в завершении выпуска. Столетний житель США Чарли Притчетт поступил в университет Западной Флориды. Ветеран Второй мировой войны, бывший преподаватель колледжа, воспользовался правом бесплатного обучения для жителей старше 60 лет. К своему столетию Притчетт прослушал 51 курс по разным предметам, включая политологию и коммуникацию, установив рекорд университета. Он считает любовь к учебе секретом долголетия. Оставшись вдовцом, он продолжает вести активный образ жизни. Играет в бильярд, плавает и посещает занятия. На этом пока все. До встречи в эфире через час.

Я предлагаю прямо сейчас взять, перевернуть календарь и двигаться уже дальше. Потому что, ну, Шафутинов день, он такой, невозможно пройти мимо огромного количества мемов. Поверьте, с самого утра будет огромное количество сторис с тем, как люди переворачивают календарь, либо просто выглядывающие откуда Михаил Шафутинский. А все потому, что когда-то три талантливых человека сделали вот эту хитяру под названием «3 сентября». Игорь Николаев написал слова, Игорь Крутой сочинил музыку, а Михаил Шафутинский спел песню. И теперь это Шафутинов день, либо же день прощания. Ну а я же наоборот здороваюсь с вами, говорю каждому из вас доброе утро. У микрофона Иван Семиклетов. Классного вам, хорошего настроения. Сегодня четверг, 3 сентября. Вы слушаете Радио Пурга.

0: Погода на радио Пурга.
1: В Билибине сегодня плюс 6, плюс 8, значительная облачность, без осадков. В Анюйске плюс 7, плюс 9, значительная облачность, осадков не будет. В Певеке плюс 2, плюс 4, облачно, без осадков. На Айоне плюс 2, плюс 4, значительная облачность, без осадков. В Игвикиноте плюс 5, плюс 9, значительная облачность, осадков не будет. В Биллингсе плюс 1, плюс 3, пасмурно и без осадков. В Марково плюс 11, плюс 14, малооблачно, осадков не ожидается. В Беринговском плюс 7, плюс 9, пасмурно и дождливо. В Провидение плюс 4, плюс 7, пасмурно, вечером ожидается дождь. В Лаврентия плюс 5, плюс 7, пасмурно, но без осадков. В Анадыре сегодня пасмурная погода, осадков не будет. Ветер восточный 6 метров в секунду, с порывами до 11 метров в секунду. Температура воздуха плюс 6, плюс 9.

0: знаете ли вы?
1: Если у вас аллергия на домашних кошек, у вас также аллергия на тигров, львов и других представителей семейства кошачьих.
0: Теперь буду знать.

0: Гороскоп.
1: Овны. Ваши ноздри сегодня щекочут запах запретного плода. Вы все равно его сорвете, только надо ли спешить? Тельцы, вы не сможете добиться поддержки, пока не заставите людей в себя поверить. Этим и займитесь. Работа хлопотная, целый день на нее уйдет точно. Близнецы, вы слишком любите балансировать на лезвии бритвы. Сегодня в этом не будет ни малейшей необходимости, так что слезайте. День вообще обещает быть мирным и на события небогатым. Раки, забудьте на сегодняшний день о радостях жизни. Вы можете очень продуктивно поработать, причем плоды вашего самоотверженного труда не заставят себя долго ждать. Не может быть, чтобы вы упустили подобный шанс. Львы, сегодня лучше действовать сообща. Одному столько не переделать. Девы, рекомендуем нынче не слишком прислушиваться к мнению народных масс, ибо сегодня оно будет еще дальше от истины, чем обычно. Кроме того, злобное оно какое-то. Весы, сегодня вам вряд ли удастся провести хоть пару минут в мечтаниях. Расслабиться вам не дадут. Не ставьте перед собой масштабных целей, за вас это сделают другие. Скорпионы, нынче неподходящий момент, чтобы обсуждать свои чувства с не слишком заинтересованным человеком. Вам лучше побыть одному. Стрельцы, сегодня вы вряд ли добьетесь признания. Похвалите себя сами, не стоит ждать милости от окружающих. Козероги, сегодня как раз тот день, про который вы впоследствии скажете, не было бы счастья, да несчастье помогло. Что бы нынче ни случилось, хэппи-энд вам обеспечен. Водолеи, сегодня вы будете неоценимым помощником для тех людей, которые не могут сами разобраться в окружающей ситуации. Принять какие-либо решения за других вы сможете без труда, хотя в том, что касается ваших личных дел, можете оказаться столь же беспомощны, как и другие. Рыбы. Если вы не знаете, как потратить деньги, всегда найдутся желающие подсказать. Если уж слушать, то ближайших друзей толку не будет, но развлечетесь.
2: Звезды предсказывают, что все у вас будет.
0: Гороскоп.
2: Радио.

друзья, сегодня, напоминаю, 3 сентября, и помимо Шуфутиного дня еще отмечается сегодня день открытия новых дверей. И чем замечательен этот праздник? Тем, что мы с вами выходим, ну, либо из зоны комфорта, либо, правда, открываем для себя что-то, что, возможно, боялись делать раньше. Хотели, может быть, сменить имидж. И вот таким образом вы открываете для себя новую дверь бьюти-индустрии. Такие, ну классно. Ну вот сегодня все, прическа у меня будет другая. Либо макияж сегодня будет такой, который никогда в жизни не носил. Либо стиль поменять. Это вот все оттуда, вот туда именно, в день открытия новых дверей. Не бойтесь экспериментировать, не бойтесь пробовать что-то новое. Не факт, что получится. Да, такое тоже может быть. Главное в этом случае не расстраиваться, зато вы знаете, что вы опробовали.

Друзья, 9:49 на часах студийных, день вовсю уже стартовал, рабочий в том числе, а вот неделя уже подходит к завершению. Я про рабочую, конечно же, вот буквально сегодня еще отработаем, а завтра пятница, которую многие ждут, когда наступает еще понедельник. Но, как мне кажется, наслаждаться нужно каждым днем, сегодняшним в том числе. Мы будем наслаждаться в этом часе еще звонким и его треком Nostalgia, также Beautiful Mendes, Майкла Патрика Келли и треком Warren Ergeron. Завершение часа прозвучит обязательно.

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Алексей Тесленко. Здравствуйте. Предприятия Чукотки получат новые возможности для выхода на зарубежные рынки. Власти региона и Российский экспортный центр подписали на Восточном экономическом форуме соглашение о сотрудничестве. Как сообщил Владислав Кузнецов, его главная цель – это увеличить поставки местных товаров за рубеж и сделать поддержку бизнеса доступнее. Региональные услуги для экспортеров переведут в электронный формат на платформе «Мой экспорт». Предприниматели смогут получать их дистанционно и тратить меньше времени на оформление документов. Платформа уже востребована у компаний округа, в том числе у малого и среднего бизнеса. Через нее предоставлено больше 50 услуг. Чаще всего предприятия заказывают документы, необходимые для внешних поставок. Также стороны займутся продвижением бренда «Сделано в России». Больше местных производителей смогут получить этот сертификат и представить свою продукцию иностранным покупателям. На Чукотке пройдут мероприятия в память о героях и жертвах терроризма. Две памятные акции состоятся в окружной столице сегодня. Как сообщили в Департаменте культуры, в полдень на главной площади начнется программа «Это наша победа». Она посвящена 81-й годовщине окончания Второй мировой войны и победе над милитаристской Японией. В 8 вечера горожан приглашают присоединиться к акции «Ангелом Беслана». Она приурочена ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом. Участники вспомнят погибших при захвате Бесланской школы и жертв других терактов. Для горожан подготовили литературно-музыкальную композицию. Завершит встречу «Минута молчания». В связи с проведением мероприятия возле городской площади временно ограничат движение транспорта. Ограничение будет действовать с 19:40 до 21:00. Памятные акции пройдут по всей Чукотке. Посетить их могут все желающие без возрастных ограничений. МИД РФ вызвал временного поверенного в делах Германии на фоне антироссийских действий Берлина. Встреча на Смоленской площади длилась менее часа. ФРГ объявила меры из-за инцидента с дроном в аэропорту Лейпцига 5 августа. Она вызвала российского посла, анонсировала санкции, потребовала закрыть генконсульство в Бонне до 18 сентября и прекратить соглашение о российском доме в Берлине. Посол России отверг обвинения как бездоказательные. Москва пообещала ответные меры. Госсекретарь США Марко Рубио сообщил о переговорах с Украиной по сотрудничеству в сфере беспилотных технологий. Вашингтон консультируется с Киевом о возможном взаимодействии. Рубио подчеркнул, если сделка будет выгодна Америке, то ее проработают. Вашингтон открыт к партнерству со странами, которые обладают перспективными разработками в области обороны. Речь идет о долгосрочных проектах. И в завершении выпуска. В шорт-лист конкурса «Слово года» вошли 40 слов, отобранных по концепции география языка. Цель – это найти слова, которые объединяют страну и маркируют региональную идентичность. В финале – это новостные термины – белые списки, БПЛА, Wildberries и мемы – Six-Seven и нишевый. Впервые определят слова-символы для 8 федеральных округов. Методология включает народное голосование, анализ больших данных и экспертную оценку. На этом пока все. До встречи в эфире через час.
0: Радио «Пурга».

0: Lucky Stranger, Сергей Лазарев в начале нового музыкального часа. 10:08 на часах студийных. У микрофона Иван Семиклетов. Слушайте вы радио Пурга, живое радио Чукотки. Далее у нас Ольга Серябкина с треком «Старший лейтенант» в этом часе. «Манго Буст», Михаил Шуфутинский, Егор Крид. Угадайте, с какой песней? Дам подсказку. Угадали? Молодцы. Вот, собственно, после нее мы с вами будем играть викторину, потому что она так или иначе связанная с этим днем. Ну и еще много классной музыки ожидает вас.
1: Радио Бурга. На радость всей Чукотки. Радио Бурга.

0: Погода на радио Пурга.
1: Сегодня 3 сентября в Билибино плюс 6, плюс 8, значительная облачность без осадков. В Аневойске плюс 7, плюс 9, значительная облачность, осадков не будет. В Певеке плюс 2, плюс 4, облачно без осадков. На Айоне плюс 2, плюс 4, значительная облачность без осадков. В Игликиноте плюс 5, плюс 9, значительная облачность, осадков не будет. В Биллингсе плюс 1, плюс 3, пасмурно, осадков не ожидается. В Марково плюс 11, плюс 14, малооблачно и без осадков. В Беринговском плюс 7, плюс 9, пасмурно и дождливо. Проведение 4-7 градусов со знаком плюс, пасмурно, вечером ожидается дождь. Пасмурно, но без осадков сегодня в Лавренте, плюс 5, плюс 7. В Анадыре пасмурно, осадков не будет. Ветер восточный 6 метров в секунду, с порывами до 11 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 6, плюс 9.

0: Реклама на Радио Бурда.
1: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
0: Телефон рекламной службы 2-80-11.
2: Меняем камлейки на кухлянки. Радио «Пурга».

0: все не то, все не так. Я твой друг, ты мой враг. Как же так? Все у нас с тобой.
1: Я помню этот день с тобой, он навечно судный. Твой бой до сих пор не

еще свет темных аллей, где моя Мишель. Через Арбат до набережной, как группа Марсель. Тебя я не вернул, лишь день, когда мы встретились. Я календарь перевернул, и там снова третий.

Но почему расстаться все же нам пришлось? Ведь было все у нас всерьез. 2 сентября, 3 сентября. День прощания, день, когда горят костры рябин, как костры горят. Обещания в день, когда...

Челлендж. Да, друзья, я вам говорил, что будет викторина сегодня, и даже говорил, после какой песни она будет, вот ровно после этой, а значит, и связана она тоже с Шафутиновым днем. 3 сентября сегодня, я напоминаю, и, может быть, вы помните. И вот я лично, у меня из воспоминаний, когда я приходил в гости к бабушке, у нее был дома на стене отрывной календарь, толстенький такой сидел, прямоугольные листики такого сероватого цвета, и там, я помню, она всегда смотрела на лунный календарь, и в связи с этим календарем она сверялась, когда лучше саженцы посадить на окошки, когда на дачу лучше поехать, когда их поливать надо. И я нашел лунный календарь на 3 сентября, так что мы его переворачиваем и читаем, что там написано. Вот ваша задача, я вам дам 3, скажем так, фазы Луны, что нужно делать в связи с садоводством, связанное с 3 сентября. Одно верное, 2 на совершенно другие даты. Ваша задача угадать, что нужно делать 3 сентября. Первый вариант. Утренние часы в знаке Тельца подходят для посадки саженцев плодовых деревьев. Второй вариант. Заготовка соков и консервация из собранного урожая. И третий вариант. Посев зелени, укропа, шпината, салата, бобовых культур, кустовой фасоли, огурцов, цветной и брюссельской капусты. Что-то из этого нужно делать исключительно 3 сентября, если судить по отрывному календарю, который мы сегодня перевернули. Ждем ваши ответы. 924-789-22-22, номер Telegram или Макс.

садоводов, любителей. Любителей ли? Может быть, профессионалов? Потому что столько ответов я не ожидал, а уж тем более столько правильных ответов. Что же нужно делать по лунному календарю 3 сентября? Был такой вопрос, и давал я варианты ответов. И напомню, что варианты звучали сегодня так. 3 сентября утренние часы в знаке Тельца подходят для посадки саженцев плодовых деревьев, заготовка соков и консервации собранного урожая, либо же посев зелени, бобовых культур, огурцов, цветной брюссельской капусты. Все это, правда, нужно делать в один из дней, если сверяться с лунным календарем. Посев зелени, укропа и прочего, это 22 июня нужно делать. Я сейчас про 2026 год говорю. Заготовка соков и консервации собранного урожая 25 сентября, а вот 3-го нужно сажать саженцы плодовых деревьев. И огромное количество правильных ответов к нам пришло, но первым у нас был Вячеслав. Ему отправляется сообщение, где и как он может забрать свой подарок. Ну а вам всем, конечно же, лунные аплодисменты! Молодцы! В следующем часе сыграем еще одну викторину. Ни в коем случае не пропустите, но впереди много классной музыки.

0: Реклама на радио «Бурга».
1: У каждого владельца бизнеса рано или поздно возникает вопрос: куда двигаться дальше, как масштабировать дело и найти новые каналы сбыта? Если вы хотите расширить географию бизнеса, у Центра поддержки экспорта есть рабочие механизмы выхода на зарубежные рынки. С его помощью ваша компания может получить статус международной организации и увеличить объемы продаж. Выход на зарубежные рынки – это серьезная точка роста для малого и среднего бизнеса. Центр поддержки экспорта Чукотки оказывает широкий комплекс услуг с механизмами государственной поддержки. Более подробную информацию вы можете получить по телефону 8 800 2010 800 или приходите по адресу город Анадырь, улица Тевлянта, дом 1.
0: Телефон рекламной службы 2 80 11.

0: Вы получили сообщение от неизвестного абонента. Вам предлагают кликнуть на интернет-адрес и выполнить ряд действий. Один неверный шаг, и ваши деньги пополнят счета мошенников.
1: Полиция всегда на связи. Звоните 02 с мобильного 102.

Вот такое вот Бамбалейла было. Вроде бы название, кажется, что-то диско будет. Зажигательное такое. Может быть, где-то немножко хип-хоп. А тут такая лирика была от KDDK. Далее Arctic Asti и Train Nobody Like You. И в завершении этого часа Born Again от Fastboy и Clock. Между ними еще успеем послушать программу «Гениальное просто», чтобы понять, что действительно все гениальное зачастую просто.

0: Гениально! Гениально! Гениально! Гениально! Гениально просто!
1: Если у вас появляются блики и тени, когда вы фотографируете важные бумаги на телефон, используйте следующий лайфхак, который сделает скан идеальным без всякого сканера. Метод предельно прост, не требует дополнительного оборудования. Возьмите стеклянную полочку, например, из вашего холодильника. Аккуратно накройте ею сам документ, который нужно сфотографировать. Теперь сделайте снимок строго сверху, прямо через стекло. Стекло плотно прижимает бумагу, исключая любые складки или искажения. В результате вы получите ровное, четкое и легко читаемое изображение.
0: Гениально просто! Пробуйте и делитесь! Радио «Пурга».

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Алексей Тесленко. Здравствуйте. Анадырь готовится принять юбилейный РГАФ. 30-й окружной фольклорный фестиваль пройдет с 21 по 27 сентября. Как рассказал директор Государственного академического чукотско-эскимосского ансамбля «Эргерон» Виктор Цвигун, фестиваль соберет большое количество гостей.
2: В этом году у нас планируется, что нас посетят все наши самодеятельные коллективы, которые принимали участие в муниципальных соревнованиях, так сказать. Кроме этого, у нас приезжает коллектив из Камчатки, Каритеф, и прилетает из Якутска преподаватели, а также студенты Якутского колледжа искусств во главе со своим директором.
1: Фестиваль РГАФ – это уникальная площадка, на которой артисты обмениваются опытом и реализуют совместные культурные проекты. Его цель – это сохранение богатого культурного наследия коренных народов и поддержка талантливых артистов. Откроется фестиваль 21 сентября благотворительным показом мюзикла «Однажды в стойбище». Часть вырученных средств будет направлена на нужды специальной военной операции.
2: Естественно, мы программу уже составили и решили мероприятие открыть 21 числа в 19:00 показом нашего уже полюбившегося зрителям мюзикла, который называется «Однажды в стойбище», который получился довольно-таки эффектным. Ну и хотелось бы для наших всех гостей, чтобы мы открыли это все красочным вечерним зрелищем, для того, чтобы люди посмотрели на культуру Чукотки немножко с другой стороны. Этот концерт мы решили провести благотворительно. Решили стоимость билета сделать 1000 рублей. Будьте добры, приходите, приобретайте билеты. Милости просим.
1: Программа рассчитана на зрителей старше 6 лет. В Анадыре обсудили создание филиала крупнейшего инженерного вуза. Открытие филиала Российского технологического университета МИРАА рассматривают власти округа. Проект обсудили глава департамента образования Арина Байкова и советник ректора вуза Андрей Тимошенко, который прибыл в Анадырь с рабочим визитом. Главная задача – это готовить в регионе IT-специалистов и инженеров. Такие сотрудники нужны предприятиям добывающей отрасли и энергетического комплекса. Образовательные программы предлагают создавать вместе с работодателями, чтобы выпускники получали необходимые для работы знания и навыки. Учебу могут организовать в дистанционном и модульном форматах. По оценке окружных властей, филиал поможет сократить кадровый дефицит и даст выпускникам школ больше возможностей для выбора профессии. Теперь стороны разработают план дальнейших действий. Окончательное решение примут после рассмотрения проекта федеральными ведомствами. И в завершение выпуска. Беспилотный поезд протестировали в метро Санкт-Петербурга. Автоматизированный состав запустили на 6-й линии от станции Путиловская. Движение под управлением искусственного интеллекта контролировал губернатор Александр Беглов. Линию проектировали под современные технологии. Поезда «Балтийцы» самостоятельно выбирают скорость, открывают и закрывают двери. Нейросеть также мониторит состояние тоннелей. Петербург внедряет искусственный интеллект во все сферы по поручению президента. На этом пока все. До встречи в эфире через час.
0: Живое радио Чукотки. Радио.

Хотите много классной музыки? Держите. Хотите заряд позитивной энергии? Держите. Викторину в этом часе хотите? Да тоже держите. Нам не жалко. Все это здесь на волнах Радио Пурга. И Дима Билан с треком «Держи» тоже звучал только что. Now и Wiring. Далее в этом часе также Опс, Валерий Сюткин, Гор 312, Габриэла Ричардсон и многие-многие другие. Ни в коем случае не пропустите. Много классного и интересного ожидает вас. Напомню, что у микрофона Иван Семиклетов. Вы слушаете Радио Пурга.

Реклама на радио «Бурда». 16 метров – это высота пятиэтажки. Длина состава трамвая – 1/3 футбольного поля. Одна секунда отвлечения от дороги при скорости 60 км.

0: Погода на радио Пурга.
1: Сегодня в Билибино плюс 6, плюс 8, значительная облачность, осадков не ожидается. В Анюйске плюс 7, плюс 9, значительная облачность без осадков. В Певеке плюс 2, плюс 4, облачно без осадков. На Айоне плюс 2, плюс 4, значительная облачность, осадков не будет. В Игвикиноте плюс 5, плюс 9, значительная облачность без осадков. В Биллингсе плюс 1, плюс 3, пасмурно без осадков. В Марково плюс 11, плюс 14, малооблачно, без осадков. В Беринговском плюс 7, плюс 9, пасмурно и дождливо. В Провидение плюс 4, плюс 7, пасмурно, вечером ожидается дождь. В Лаврентия плюс 5, плюс 7, пасмурно и без осадков. В Анадыре пасмурно, без осадков. Ветер восточный 6 метров в секунду, с порывами до 11 метров в секунду. Температура воздуха плюс 6, плюс 9.

0: все, что меня вдохновляет. Все, что делает меня сильнее. Все, что отлично на мне сидит. Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».
1: Если по утрам печально рассматриваешь в зеркале намечающуюся лысину, не впадай в панику. Сбривай все разом. Возможно, новый образ полностью изменит жизнь. Во-первых, давно доказано, что женщины находят лысых мужчин более брутальными и сексуальными. Во-вторых, даже мужчины считают своих лысых коллег более доминантными, а значит, тебя подсознательно начнут больше уважать и станут больше считаться с твоим мнением. Ко всем этим бонусам прибавь экономию на парикмахерских. Сколько тратил на ежемесячную стрижку, тоже подсчитай. Куда приятнее будет вложить эти деньги в хобби, ну и, наконец, экономия времени. Если утром тебе не нужно мыть волосы, а потом еще сушить их, можно поспать на полчаса подольше. А если что, найдется альтернатива. Вместо прически займись бородой. Ее можно модифицировать до бесконечности, да и ее отращивание уже само по себе для многих увлекательный процесс.
0: Территория мужчин.
1: В наш век высоких технологий все решает скорость, и инженеры проводят немало часов в погоне за новыми показателями. К примеру, сотрудники компании Speedo и ученые Ноттингемского университета соединили компьютерные технологии и большой спорт. Они разработали компьютерную модель плавательного костюма, который позволит покорителям водной глади, как орехи, щелкать мировые рекорды. Фишка костюма в спецформе, позволяющей воде плавно огибать пловца, и наноматериалах, снижающих трение почти до нуля. Тем временем в лабораториях печатного гиганта компании Xerox разработали принципиально новый вид принтеров. Бесконтактный аппарат, позволяющий делать до 500 качественных цветных копий в минуту. Возможным это стало благодаря отказу от традиционных роликовых нагревательных элементов в пользу впечатывающих тонер в поверхность импульсных ксеноновых ламп. Печатать, кстати, с помощью них можно не только на бумаге, а вообще на чем угодно.
0: Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».

0: Реклама на радио Бурда. Внимание, жители и гости города Анадырь! Рады сообщить, крытый ледовый каток вновь открывает сезон массового катания. Открытие состоится в пятницу, 4 сентября. Вас ждут два сеанса в 18.00 и в 20.00. А в субботу и воскресенье расписание еще удобнее. Кататься можно будет в 14, 16, 18 и 20.00. Каждый сеанс длится один час, чтобы вы могли насладиться катанием в полной мере. Стоимость билета для детей до 14 лет – 150 рублей, для взрослых – 250 рублей. За подробностями звоните по телефону 260-89. Приходите, будет здорово!
1: Телефон рекламной службы 2-80-11.
2: И олени пасутся под музыку. Радио Бурда.

0: with me one more time.
1: Радио «Пурга» и госавтоинспекция Чукотки представляют познавательную викторину «Езда по правилам». Пришло время заправить своего железного коня. Пока звучит песня, звоним по номеру 20600 и вспоминаем правила дорожного движения.
2: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану

0: Радио «Пурга» и госавтоинспекция Чукотки представляют познавательную викторину «Езда по правилам».
1: Езда по правилам. Начинаем викторину «Езда по правилам». Сегодня играем вместе с Владой. Влада, доброе утро.
2: Здравствуйте.
1: Как ваше настроение?
2: Хорошее.
1: Хорошее. Не пасмурное, не осеннее. Хандра не пришла.
2: Нет, не пришла еще.
1: Слава. Еще. Вы все-таки ее ждете.
2: Да, она скоро придет, в любом случае, скоро зима будет, ужасные морозы.
1: Там к Новому году уже надо готовиться, там не до этого. Ну, а сейчас нужно готовиться дать правильный ответ. Вы готовы это сделать?
2: Да.
1: Хорошо, я сейчас прочитаю вам вопрос, после чего жду ваш ответ и узнаем, получилось у вас сегодня выиграть 20 литров бензина либо дизеля или нет. Вопрос звучит так. Можно развернуться? В этой задаче вы хотите, собственно, развернуться. Не будь ремонта на перекрестке, маневр был бы невозможен из-за предписывающего знака. Но сейчас тут появились и временные знаки, а разметка, наоборот, исчезла. Что говорят правила о такой ситуации? Итак, можно или нельзя развернуться на этом перекрестке?
2: Ну, тут Шуфутинский мне подсказывает картинки справа, что...
1: Заметили, да, все-таки?
2: Да, да, временный знак на желтом фоне имеет приоритет над всеми основными, поэтому можно.
1: Можно развернуться, вы считаете?
2: Да.
1: Это вам Шуфутинский подсказал, да?
2: Да, и Мишка.
1: И Мишка. Хорошо, мы сейчас прочитаем правильный ответ и узнаем, совпали ли они. Менять не будете свой вариант?
2: Нет.
1: Хорошо. Когда значение временных дорожных знаков, прежде всего красно-белого 1.34.3, задающего направление движения, противоречат стационарным, руководствоваться нужно временными. А значит, развернуться на этом перекрестке можно, не опасаясь нарушений правил дорожного движения. Пока идет ремонт, схема движения иная, предписывающий знак временно не актуален. А это значит, что вы сегодня победили. Я вас поздравляю. И если у вас когда-нибудь, ну вот, начнется вот эта осенняя, может, зимняя хандра, звоните в викторины к нам, выигрывайте и поднимайте себе настроение. Договорились?
2: Хорошо, спасибо.
1: Там не факт, что будет Шуфутинский, но мы ждем от вас приветов.
2: Привет передаю сестре, которая сегодня должна, возможно, родить. Шуфутинский дал добро на сегодня, поэтому ждем.
1: Ждем, да, действительно ждем. Классное событие обязательно случится. Ну, не сегодня, так завтра, что уж. Ну, а сегодня вы победили, мы вас поздравляем с победой в викторине «Езда по правилам».

Рики Мартин только что на волнах радио ПРГ отзвучал. А далее группа «Пицца» нам подсказывает, что завтра нас кое-что всех ждет. А точнее, пятница, которая уже не за горами. А как мы знаем, пятница – это предвестник выходных. Один денек поработать, и все. Впереди пара счастливых дней, когда можно запланировать что-то для самого себя без оглядки на работу. Но все-таки сегодня четверг, пока еще 3 сентября. Не забывайте, работа есть, ее желательно выполнить вовремя. Если работы нет и вы отдыхаете, ну, честно, вам завидую немножечко. Но в пятницу вечером все уравняемся.

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Алексей Тесленко. Здравствуйте. ТКФ дебютировал в программе Восточно-экономического форума. Чукотскую национальную борьбу впервые показали участникам ВЭФ во Владивостоке. Приемы ТКФ на острове Русском продемонстрировали братья Виктор и Иван Вулькан из Провидения. Со выступлением наблюдали вице-премьер Юрий Трутнев и руководители дальневосточных регионов. Официальный статус ТКФ получил в феврале. Минспорт внес его во Всероссийский реестр. Теперь спортсменам смогут присваивать разряды и звания, а соревнования смогут получать федеральное финансирование. Братья Вулькан ранее побеждали и занимали призовые места на окружных турнирах по дзюдо и самбо. На мероприятии такого масштаба они выступают впервые. Программа единоборства всей России объединила 48 участников из 9 регионов. До 7 сентября они проводят показательные выступления и мастер-классы. Чукотка знакомит гостей ВЭФ со вкусами Крайнего Севера. На выставке улицы Дальнего Востока начал работу региональный павильон, где можно попробовать блюда национальной кухни и деликатесы из местных продуктов. Блюда из оленины, борщ, пельмени и ломоть, которые произвели фурор в прошлом году, вновь вошли в меню. Гастрономическую программу также расширили двумя блюдами – пельменями из трех видов лососевых рыб и перловкой по-купечески с олениной. Как поделилась представитель павильона, чукотская кухня пользуется у гостей большим спросом.
2: В этом году мы также добавили два блюда, немного разнообразили, добавили пельмени рыбные из лососевых, там три вида рыбы, и купеческую кашу, каша перловая с олениной. Мы уже гости первые успели попробовать сегодня, как слышали наши другие гости, которые к нам приходили, кашу хвалили, приходят, пробуют. Из новинок также у нас в этом году таежный десерт со сгущенным молоком, с кедровыми орехами, с вареньем, с кедровой шишки, с брусникой. То есть все дары Чукотки, которые мы можем подарить нашим гостям, мы вот собрали в одном десерте. И разнообразные меню напитков – это чукотский чай с брусникой, шишками, чукотский лимонад, дальневосточный лимонад с жимолостью, морс, водичка, кофе. Поэтому, я думаю, блюда и напитки найдутся для каждого, понравятся нашим гостям. Ну вот, узнаем в конце ВЭФа.
1: Также в павильоне Чукотки гости форума смогут ближе познакомиться с культурой и традициями коренных малочисленных народов. В программе мастер-классы по косторезному искусству от мастеров Уйленской косторезной мастерской, творческая программа ансамбля «Эргерон» и видеопанель «Люди Чукотки», которая посвящена жителям округа, их труду, культуре и вкладу в развитие региона. И в завершение выпуска. В Киеве с ночи 2 сентября произошла перестрелка.